0: Рекорд. Реклама.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Диджей из Испании в Гран-де-Мари. 29 августа. Sample King, выпустивший множество ремиксов для лейблов. Playgroove Recordings, Hot Fingers, 300 Free Lovers и многих других. Вас ждут атмосферные хаос-мелодии. 29 августа в Гран-де-Мари. Бронь столов по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
7: Категория 18+.
8: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 27 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 12. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
3: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
2: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория и никто не мешает.
3: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
2: И цены супер, они их для нас уже год держат.
4: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
6: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск».
7: Красноярск, давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Турбо утро. Максимальное ускорение.
1: 8 утра, 8.01 на часах, на старте четверг, 27 августа. Всем доброе утро, просыпаемся, ребятушки, у нас осталось пару рабочих дней, впереди выходные, уже хорошо. Здесь на рекорде стартует «Турбо утро», это вообще отлично, замечательно. 3 часа проведем вместе под классные танцевальные треки, обсудим всякие разные штуки-дрюки, новости в том числе, ну и поиграть мы с вами успеем. Все, все будет впереди. Давайте для начала разберемся с днем сегодняшним. Между прочим, 27 августа отмечается День российского кино. А вот есть ли у вас какой-нибудь любимый российский фильм? Вот вопрос такой, да, интересный. А еще сегодня, ну, нужно вспомнить, когда же это было. День первого поцелуя, а? Возможно, у вас еще его не было. Тогда действуйте именно сегодня. Международный день бокса, пожалуйста. Сегодня день игры камень, ножницы, бумага. Кстати говоря, день мемов тоже сегодня. Поэтому, ну, кому-нибудь обязательно скиньте мемчик какой-нибудь. Ладно, погнали. Впереди будем слушать Циолог, Афроджека, Моджо, Биби Рекса, Алтунин, Шаус, Капспорт, Арк Нортон. Но прежде Али Фарбен и Рене Миллер. Ловите Бадди Толк на рекорде.
0: Утро.

0: 7 баллов. Сейчас мы наблюдаем на Копылова в сторону центра. Высотная в центр 7 баллов, из центра 5. 6 баллов сейчас на Симафорный в направлении Шинного завода. 9 мая в сторону Солнечного 4 балла. Красрап, Крастец тоже 4 балла. И 4 балла на Коммунальном мосту в сторону центра.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: Трэш-пати на рекорде. Ребята, сегодня будем вместе разбираться, что за композиция, потому что, послушав ее, честно, я такой, что? Что это сейчас было? Куплет одно, припев про другое. Все это назвали какаду. И некто Трикстер, кто исполняет композицию. Ну, в общем, надеюсь, у вас хватит сил заслушать это до конца. Итак, внимание, трэш-пати на рекорде. Какаду. Поехали.
2: Миша, я пришла.

0: в четверг с утра подумать о своем досуге, да, не ближайшие, и, например, задуматься о том, чтобы отправиться в полет. В полет, конкретно в аэротрубе. 205-100-3, номер телефона рекорда. Если хочешь полетать, звони на первую танцевальную.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: 39 минут, это «Бобёр да Бёр», у нас Павел на линии. Паш, доброе утро тебе, привет.
1: Доброе утро всем.
0: Паша, как дела, у тебя как настроение? Выспался ли ты сегодня?
1: Да, выспался, хорошее настроение.
0: Слушай, а ты вот жаворонок или сова?
1: Жаворонок.
0: Жаворонок, получается, а ложишься ты тогда во сколько?
1: 10.
0: В 10. Ой, слушай, ну получается, высыпаешься. Вот тут я тебе даже немножко завидую. У меня так вот рано вещь не получается, а встаем мы, видимо, в одно время. Паш, скажи мне, пожалуйста, а ты вот путешествовать любишь?
1: Очень
0: классно, потому что по правилам игры нашей я тебе загадал некого персонажа. Сегодня наш персонаж неразлучно связан с путешествиями. Итак, три слова. Кто, что делает, где находится. Каждое слово я тебе объясняю по смыслу, а ты мне собираешь воедино. Итак, смотри, наш персонаж, кто же он? Вот ни одно путешествие, ни один поход хороший такой, знаешь, безопасный и правильный, не обходится без него. Кто же он?
1: Инструктор.
0: Да, по-другому, только покороче. Вот на экскурсиях. Гид, молодец, да. Что случилось с нашим гидом? Гид наш, знаешь, вот он взял и проявил в своей профессии, ну, непрофессионализм, получается. Вот шел-шел и...
1: Упал.
0: И, ну, нет, он не упал. Он куда-то пришел, куда пришел, не понял. А дальше куда идти, тоже не понял.
1: Заблудился.
0: Молодец. Гид заблудился. А вот смотри, а где же заблудился наш гид? А тут уже пошел русский фольклор. Это вот прям выражение такое есть. Ну ты че, заблудился в... Где?
1: В трех соснах.
0: Молодец, да. Гид заблудился в трех соснах. Я тебя поздравляю, Паша. Приятного тебе полета. Желаю. В аэротрубу мы тебя отправляем. Классного дня. На связи будем. Мы же погнали дальше. Ребята, Wild от Альберта Брайта. Послушаем сейчас на рекорде.

0: утро. Включай третью космическую.
1: О погоде за окном давайте тоже поговорим. Плюс 13 на термометре Красноярска, на улице пасмурно и пойдет небольшой дождь по подсказкам Яндекс.Погоды. Плюс 17 это максимум, который мы сегодня увидим на градуснике. Ветер дует северо-западного направления, слабый, 2,5 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро на рекорде.
2: 9 утра, 2 минуты, утро предпятничное продолжается, и как турбоут на рекорде, второй час стартовал эту секунду. Здравствуйте всем, мои хорошие, особенно те, кто только что проснулся, наверняка такие тоже имеются. Погнали вперед, в этом часе с вами проявим свою кулинарную способность, вообще о хорошем подумаем. В общем, все будет, все подробности чуть впереди, прежде будем проявлять способности наслаждаться классной музыкой. Тут все просто, ребята, я уже все подготовил. Марк Бенджамин, Вайс, Арги, Омне, Свадиш Хаус Мафия, Алло, Глобал Диджи, О'Нил и Бауза. Такой плейлист впереди. Ловите его прямо сейчас на первой танцевальной.

0: Ярче.
1: Давайте проверим дорожную обстановку. Как сообщает Яндекс.Карты, в Красноярске сейчас 3 балла, есть местами затруднения,

0: Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гранды Мари, проспект Мира, 79.
1: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
2: Ты в своем уме?
3: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
4: Илан Авто. Город Красноярск. Улица Красной Армии. Дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
5: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: новости на рекорде.
1: Вот такая новость. Первая. С 1 сентября школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках. Минпросвещение вводит новые правила. Пользоваться гаджетами можно будет только в экстренных случаях. Например, при угрозе жизни. На переменах телефоны разрешат, но если школа сама этого захочет. Только в этом случае. Ладно, едем дальше. Чат GPT. Это код, ребята. Да, пользователи заметили, что если попросить нейросеть отправить свое селфи, она высылает фотографии кота. Теория заговора, которую мы заслужили. Ну попробуйте, почему нет? Как вот выглядит ваш чат GPT? Ладно, едем дальше. У Wildberries появился свой мессенджер, ВБ-чат. Приложение полностью копирует любой другой мессенджер. Там есть сообщение, даже канал, как в Телеграме. Но хорошая попытка, Wildberries. Ну, по-моему, нет. Ладно, едем дальше. Вот такая новость. Россиянам могут начать бесплатно раздавать землю под строительство частных домов. Власти рассматривают такую меру как способ развития индивидуального жилья. Условие построить дом и зарегистрировать его за 3 года. По словам представителей правительства, более 60% россиян хотели бы жить в ИЖС. Свободных площадок остается все меньше. Ну вот такая инициатива. Главное, чтобы потом, когда вы через 3 года построили, не пришли и не забрали. Ну вот как будто бы есть риск. Ладно. Тут предприимчивые ребята жгут. В общем, украинский адвокат попытался в контрабанде, собственно, попытался контрабандой отправить военнообязанного в маске 50 Cent. Вот это правда, ребята, это не прикол. В общем, он должен был помочь 41-летнему мужчине из Харькова нелегально пересечь границу за $7000. Для маскировки адвокат надел маску с лицом рэпера 50 Cent. Схема не сработала. Как же так, да? После получения денег его задержали. Причем это уже 3-е задержание по такому делу. Предыдущее еще рассматривается в суде. Ну, это, конечно, что-то новенькое. Ладно, едем дальше. Вот хочется порадоваться очень сильно за Австралию. Ребята молодцы. Австралия запретила музыку, полностью созданную ИИ в чартах. И это круто, и это прорыв. Я вот считаю, что действительно всему миру нужно идти по этому пути. Со следующей недели треки, сгенерированные нейросетями, не смогут участвовать в национальных хит-парадах и премиях. Одна из причин — и ремикс Мадонны Like a Player, который 16 недель держится в топ-20. Полностью и не запрещает, инструменты разрешат, если песни написали, исполнили люди. И это крутая инициатива, потому что, ну, правда, не убивайте профессию музыкантов. Это, ну, прям опасненько. Поэтому надеемся, что... А сколько и музыки появилось, честно, у нас везде? Ну, из каждого утюга это уже звучит. Поэтому давайте как-то любить все-таки живую музыку и что-то настоящее, да? А то и музыка — это первый... Нет, да не первый, это уже второй шаг к резиновой женщине. Ладно, идем дальше. Вот такая новость про недвижимость. На финалочку. Чтобы купить обычную однушку в Москве, в ипотеку нужно зарабатывать почти 500 тысяч рублей в месяц. Для новостройки риэлторы насчитывают необходимый доход от 440 тысяч рублей, для вторички от 350 тысяч. При этом средняя однушка площадью 36 квадратных метров стоит около 18 миллионов рублей. Ну и в новостройке 15 рублей на вторичном рынке. Собственно, медианная зарплата в России, напомню, около 75 тысяч рублей.

0: 9 утра, 33 минуты на часах. Я предлагаю нам сыграть в игру. В игру под названием «Рекорд угощает». Угадай, что за блюдо. Загадаю, что за блюдо, точнее, мы даже вместе приготовим в нашей воображаемой кухне. Пойдешь на кухню весьма реальную, в баварский ресторан «Максимилианс» на ужин. 205 здоров, Дмитрий, номер рекорда. Звонить нужно прямо сейчас.
1: Рекорд Дэнс Лето. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Водитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.com.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо-пиццеру» и приложении. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Рекорд угощает.
1: Давайте срочно с Татьяной знакомиться. Она у нас уже на линии. Тань, доброе утро тебе, привет.
2: Доброе утро.
1: Привет, привет, Тань. Что-то у тебя там шумит вокруг. Ты где, на работу едешь, что ли?
2: Да, за рулем.
1: А, молодец. Ты же, естественно, по гарнитуре разговариваешь, да, чтобы все, чтобы безопасно. Естественно, безопасность, Таня, превыше всего. Так, Танюш, скажи, пожалуйста, мне, готовить часто вообще тебе приходится?
2: Да, часто.
1: А вот какое блюдо ты вот чаще всего, не самое крутое, а вот чаще всего приходится? Такое на скорую руку, бац-бац, и готовое, и всем вкусно и хорошо. Ну-ка, посоветуй что-нибудь.
2: Макароны по-флотски. У нас ребенок их просто обожает.
1: Ну, понятно. Желание ребенка — вот закон. Теперь макароны по-флотски в ежедневном рационе получается у вас, да? Хорошо. Тань, смотри, я тебе тоже блюдо такое загадал, честно, не макароны по-флотски. У нас чуть сложнее рецепт будет немножечко. А будем с тобой сейчас пытаться его приготовить в нашей кухне воображаемой. А тебе надо будет сказать, что же за блюдо у нас в итоге получится. Итак, что мы с собой берем? Смотри, ну, воду берем, свиную шею берем, свиные ножки тоже берем, лук репчатый, морковь, чеснок, лавровый лист, перец, соль по вкусу. Вот такой вот набор продуктов. Что же мы с этим всем делаем? Ну, значит, для начала ножки свиные. Помыли. Поскоблили ножом, такой не самый приятный, конечно, процесс, но тем не менее. Заливаем ножки водой холодной, поставили на ночь. С утра воду сливаем, а ножки еще раз помыли. Собственно, чтобы бульончик наш прозрачный был. Дальше начинаем это дело все, ну, собственно, варить. Налили туда прям мощно так, 3 литра воды налили и поставили на 4 часа на медленном огне вариться. Варим, варим, варим, 4 часа уже забыли про них. В общем, что делаем дальше? Пока варили, варили, добавляем туда... к нашим ножкам. И шею помытую свиную, и луковицу, и морковь, и лавровый лист, и душистый перец. Варим еще 1.5 часа. Вот так. Что делаем, пока там бульон наш доваривается? Чесночек подготовили, нарезали зубчики мелко, пробили ножом. Собственно, дальше. Мясо сварило, все окей. Мы, в общем, вынули из готового бульона мясо и ножки, охладили, затем разбираем мясо на волокна, перемешиваем с мелко нарезанным чесноком. Вот таким вот все это делаем. Дальше. Бульон, кстати, оставили, никуда ни в коем случае не выливаем. Морковочку тоже сварили, нарезали кружочками и для украшения оставили. Это вот нам, чтобы красивое блюдо было. Дальше все делаем. Бульон процедили через сито. Потом на дно формочки выложили морковочку. После мясо с чесночком распределили туда же. Ну и аккуратно заливаем все это бульоном. Подождем, пока бульон остынет до комнатной температуры, после чего поставим наше блюдо в холодильник на ночь до полного застывания. Собственно, перед подачей достаем наше блюдо, переворачиваем, чтобы морковочка сверху была красиво. Ну и вот, собственно, готово наше блюдо. Между прочим, это блюдо попало в топ самых отвратительных блюд мира. Это правда, Тань. А мы вот русские любим это блюдо почему-то.
2: Это заливное.
1: Ну не то чтобы заливное, а чуть-чуть по-другому. Ну тут почти. Голодец, конечно, конечно. В заливном, по-моему, желатин используют, а тут, по-моему, его нет, собственно. Я тебя поздравляю, Тань, приятного тебе аппетита. В баварский ресторан Максимилианс мы тебя отправляем. И вдогоночку еще и хорошего дня тебе желаю.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста, Тань, погнали вместе дальше. Будем слушать классные треки. Анима прямо сейчас, Beautiful на рекорде.
0: Рекорд угощай.

0: Сеть космическую.
1: А погода за окном, давайте пару слов скажем. Там плюс 14, облачно, с прояснениями. Дальше, ребята, тучки понабегут посерьезнее. Дождь небольшой пойдет по сообщениям Яндекс. Погода потеплеет сегодня до плюс 17, ну а ветер дует западного направления 3 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
3: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птиц, а не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
2: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
3: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
2: И цены супер, они их для нас уже год держат.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Dance Radio. Главное танцевальное. Попутчики.
1: Попутчики.
2: Гуси нетерпеливые. Давайте быстрее начинать просто.
3: Вот смотри, у меня сегодня все не спеша. Я даже микрофон тебе еще включить не успел, ты уже начал говорить. Ренат Каримулин в студии.
2: Дим Малайн по-прежнему здесь. Все эти 5 лет уже. Сколько ты не выходишь из студии рекорда?
3: Больше. У меня
2: тут
3: кровать. У меня, значит, здесь стоит раскладушечка. Нам на кухне можно супчик сварить, пожалуйста. А вы что думаете, я тут рекорд угощает, рецепты рассказываю? Я тут на весь офис готовлю, между прочим.
2: Это авторские. Ну, практически. Практически. Друзья, всем привет. Попутчики на рекорде. 27 августа сегодня, несколько дней до 1 сентября. Во вторник уже все случится. Мы сегодня итоги лета подведем с нашей очаровательной гостьей. Анастасия Поведа у нас в гостях, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, управление госавтоинспекции, главное управление МВД России по Красноярскому краю. Выговорил. Настя, доброе утро тебе. Вот теперь начинаем. Как дела, рассказывай.
4: Все хорошо.
3: Как
4: все
3: лето прекрасно. Прошло? Мы же итоги лета проводим. Настя, как у тебя лето прошло?
4: Ну, мое личное лето или мое рабочее лето?
3: Давай с личного начнем. Что было вот классного у тебя за это лето?
2: Четыре выходных. И это было круто.
4: Да, было очень круто. На одном из выходных я прыгнула с парашюта.
3: Это вообще классно, да. Я, кстати, в этом году пытался, и меня в небо не пустят, когда ветер дует, иди отсюда.
2: Я не буду говорить ничего про карму, про твою.
3: Не твое, говорят.
2: Про подпорченную ранними годами. Знаешь, давай мы сегодня действительно про проходящие, пока еще не завершившиеся, но все-таки вот уже несколько дней осталось. Как для тебя и для твоих коллег это лето прошло, что было необычного, может быть. И мы всегда приятно отмечать какую-то позитивную динамику, да, мы, потому что не первый год здесь работаем и с людьми общаемся. Есть действительно вещи, которые вас с коллегами порадовали. Может, по каким-то там отдельным правонарушениям статистика уменьшается, возможно, меньше жертв на дорогах, да, и пострадавших. Это всегда приятно слышать. Как это было?
4: Ну, в целом, по краю, по итогам текущего лета наблюдается снижение числа дорожно-транспортных происшествий.
2: Вот, я же говорил, уже хорошо.
4: По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, это сравнение в 7%, то есть зарегистрировано 777 ДТП.
3: Какая цифра? 777.
4: Ну, на самом деле, не очень приятная цифра, но, тем не менее, она меньше, чем предыдущая цифра. То есть, в прошлом году это было 833 на данный период. И 924 человека пострадали, 57 людей, к сожалению, погибло. Хочется отметить, конечно, в этом году и негативную тенденцию – это увеличение числа ДТП с детьми-водителями механических транспортных средств. То есть это управляющие мототранспортом, это питбайки, нашумевшая наша наболевшая тема, с которой мы все лето боролись. И, к сожалению, есть пострадавшие.
2: Слушай, такими волнами идет, да, мы то с электросамокатчиками пару лет назад, да, но активно обсуждали. Сейчас вот эта история.
3: Здесь, понимаешь, какая история? То есть боролись сначала с детьми. Я знаю, что с этого года начали бороться.
2: Так, подожди, с детьми мы не боролись.
3: Но никогда. Нет, ну, с теми, кто за рулем. Хорошо. Теперь начали бороться с родителями этих детей, которые за рулем этих транспортных средств, потому что, извините, у меня взрослые тут вы, поэтому ответственность и ваша, да? Ну, все же логично.
2: Настя, вот вы с коллегами, когда вот эти цифры в любом случае проговариваете, обсуждаете, анализируете, а с чем ты связываешь снижение вот это год к году?
4: Ну, мы хотим...
2: Неужто культура вождения повысилась на 7%?
4: Здесь даже не только дело в культуре вождения.
3: Стоимость ремонта сильно повысилась.
2: Это решает.
3: Это, кстати, сильно решает.
2: Дима, как никто, знает, что такое стоимость ремонта.
3: У меня опять в очередной раз
2: давай про хорошее. А не про твой фокус.
4: Конечно, в первую очередь мы отметим прекрасную работу сотрудников госавтоинспекции, которые осуществляют свою работу должным образом. Ну и если серьезно, то это правосознание водителей, которые наконец-таки понимают, что перед ним большая ответственность, и эта ответственность, она имеет место быть. У нас ведь еще есть не только предупреждение, у нас есть еще и предостережение и соответствующие санкции за нарушение. То есть это камеры, фото-видеофиксации, они тоже очень большое влияние оказывают на водителей и, соответственно, предупреждают соответствующие правонарушения.
2: Практически невозможно от ответственности будет уйти. Настя, а может, все-таки водители начали наконец-то читать вот эти вот таблички на въезде в крупные города, там, водитель, тебя ждут дома.
4: Знаете, это имеет место быть, и мы, конечно, как в принципе...
3: Простите, можно перебью? Это один город, я же вспомнил. приезжаю в один город,
2: не скажу какой.
3: Не скажу какой. Там огромный выскок. Водитель, тебя дома ждут пельмешки. Там вот такая социальная реклама.
2: Да, прости, Настя.
3: Для кого-то может быть так.
2: Прости, Настя, Дима тебя перебил. Вот так вот.
4: Не надо мне перебивать больше, пожалуйста.
3: Прости, пожалуйста.
4: Ну, конечно, это имеет огромное значение. Как бы там кто-то не относился скептически к различной рекламе, в том числе и социальной.
2: Но это рабочие инструменты, да?
4: Это очень рабочий инструмент, потому что это в первую очередь воздействие на психологию человека. То есть, когда водитель, во-первых, видит какой-то слоган, у него сразу же идет ассоциация со своей семьей. Действительно, большинство людей их ждут дома. Об этом просто нужно напоминать, об этом важно напоминать. Об этом мы стараемся транслировать и через средства массовой информации. Это наши мессенджеры, наши группы. Мы постоянно пытаемся напоминать людям о том, чтобы они включали голову. Какие бы вы ни были опытные водители, какой бы ни был водительский стаж большой, все это не важно. Люди выходят на дорогу, то есть у нас стандартный портрет, да, правонарушителя, который попадает в дорожно-транспортное происшествие, это человек, мужчина 30-35-летнего возраста, который думает, что я уже все могу, я очень много лет провел за рулем, и я все знаю. Нет, здесь мало знать, здесь нужно включать голову в первую очередь.
3: Погодите, это сейчас был портрет мужчины, который попал в ДТП. А как выглядит портрет женщины?
4: А женщины попадают меньше раз в количество ДТП. По статистике, реально.
3: У них там нет портрета.
2: Настя, ты сказала по поводу включать голову. Наверное, в идеале лучше, чтобы ее и не выключали вообще. Вот, ну, так, если совсем разбираться.
3: Ты совсем в какой-то утопии нас
2: ведешь. Действительно, а вот про портрет среднестатистический, да, нарушителя. Это же из такой большой аналитики, да?
4: Разумеется, и у нас же есть
2: этот портрет не меняется. Вот он как был там сейчас, 30-35 лет, и 10 лет назад такой же.
4: Да, к сожалению, этот портрет не меняется на протяжении нескольких лет, я бы сказала бы даже нескольких пятилеток. Это все собирательный образ, и аналитика ведется же не за какое-то количество месяцев, да, и дней. То есть это берется...
2: Не за последние две недели, да?
4: Ну да, это берется все за несколько лет. Как правило, как бы аналитика хорошая делается за прошедшие 5 лет. Собирается информация, тяжесть последствий, учитывается количество дорожно-транспортных происшествий, и, соответственно, уже из этого делается соответствующий вывод.
2: Топ нарушений, которые вот не выходят из повестки?
4: К сожалению, это в первую очередь выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Загородные направления, они всегда у нас, к сожалению, в топе они лидируют. Люди все время куда-то торопятся, люди все время куда-то спешат. К сожалению, также это нетрезвые водители. Нетрезвые водители, мы с ними боремся, мы стараемся воздействовать также на сознание людей, чтобы они сообщали о людях, которых видят на дороге в нетрезвом состоянии, пользуясь случаем, я опять напоминаю, 2-63-10-19. Это синяя линия. Друзья, убедительная просьба не оставаться посторонним, потому что это проблема, которая действительно может коснуться каждого. И очень грустно, что люди выходят на дороги, управляют транспортным средством, садятся в машину с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, и не понимают, что это все не весело. Некоторые у нас на загородных направлениях, каких-то отдаленных территориях управляют транспортным средством, отметили какой-то праздник и думают, ну ладно, здесь у нас сотрудники госавтоинспекции не увидят, и, соответственно, никакого нарушения мы не узнает об этом никто, в общем. Но это неправильно. Это где-то вас не наказали, где-то вам не погрозили, да, там, палочкой, но...
2: Ладно, если ничего не случилось, да?
4: Да, это же ваша личная ответственность. Но мы что, в школе, мы же... Вам кто-то звонит.
2: Нам кто-то звонит, да.
3: Настя, не вам, а нам.
4: Давайте скорее отвечать.
3: Возможно, Настя, это тебе вообще звонок.
2: Что сегодня с Анастасией? Давайте быстрее работать, давайте быстрее отвечать. Доброе утро, как зовут?
1: Сергей зовут.
2: Сергей, приветствуем. Вопрос, реплика, комментарий, пожелания, поздравления.
1: Вопрос такой у меня под Анастасией.
2: Так.
1: Вот раньше была синяя линия Telegram, чат-бот. Вот я лично я в баре работаю, троих водителей ждал. А сейчас куда можно передать? Telegram сейчас не работает.
3: Не работает. Что делать? Спасибо,
2: да, спасибо, Сергей, спасибо большое. И спасибо за то, что ответственный мужик. Вот как связаться проще, лучше?
4: Сергей, ну, спасибо большое за ваш вопрос. В первую очередь я напоминаю еще раз номер телефона, по которому можно обратиться и сообщить информацию о нетрезвом водителе. Это 263-10-19. Что касаемо чат-бота в Телеграме, на данный момент у нас ведутся работы по переносу данного чат-бота в мессенджер Макс, потому что он сейчас у нас набирает огромную популярность, и в Telegram, к сожалению, не все могут сейчас зайти и воспользоваться.
2: Как только вы с Максом докрутите,
4: как
2: мы все сообщим сразу.
4: Только так сразу мы оповестим, мы сделаем презентацию.
3: Ребят, давайте... Проблема в том, что с Максом нужно не им докрутить, а тем, кто Макс создавал.
2: Вот, не надо, не надо, ребят, давайте пару треков на рекорде. Послушаем,
5: мы за культурное и безопасное движение.

0: Сейчас, ну, мы же часто видим, что оба, а машина пошла в пользу государства, например, за какое-то нарушение.
1: Дима, это же не то, что там у каждого второго.
0: Подожди, да, ну а не кажется ли тебе, что когда ты понимаешь, что тебе может это грозить, что твою машину, а машина сейчас стоит ой-ой-ой-ой-ой, как недешево.
1: Чуть аккуратнее.
0: Ну, как минимум. Как минимум, хотелось, ты понимаешь, что потенциально твою тачку за твой костяк могут просто взять и забрать. Поэтому,
1: Настя,
0: ты думаешь чуть
1: ты
0: больше.
1: Ты упоминала инструменты медийные, с которыми вы работаете, мессенджеры, соцсети и так далее. Да, вот понятно, что площадка удобная. Вы же не просто туда закидываете раз в день какую-то там новость, да? Это обратная связь, вы в любом случае комменты читаете. И вот я, знаешь, что хотел спросить? Вас часто там благодарят?
2: У нас закрыты комментарии.
1: Закрыты комментарии?
2: Вы что, не подписаны на наши группы?
1: ВК, почему? Он... Я видел раньше.
2: У нас только ВКонтакте открытые.
1: Вот.
2: Но на самом деле комментарии мы практически не читаем. И в других у нас мессенджерах комментарии скрыты. Это ни к чему.
0: Ну, да, потому что там будем честными, что там устраивают.
1: По объективным причинам сделано, скажем так.
2: Причины, к сожалению, не всегда люди могут выстроить информативный и конструктивный диалог.
1: Адекватно пообщаться, скажем.
2: Да, к сожалению, по большей части это какие-то замечания, не относящиеся к теме, не относящиеся к делу. Конечно, если бы люди действительно хотели бы обсудить вопросы дорожной безопасности, да, то есть мы открыты, пишите, направляйте письма на нашу официальную почту, мы
1: Много таких писем приходит?
2: Нет, к сожалению, это только какие-то общественные организации, люди заинтересованные, наши партнеры, с которыми мы действительно плодотворно сотрудничаем.
0: Любое место с комментариями — это место, где люди просто поливают друг друга, понимаете? Вот это, ну, правда. Вот у нас мало. Ты где часто видел пост, в котором люди реально в комментариях серьезно о чем-то дискутируют?
1: Надо подумать.
0: Вот именно. Надо подумать. Вот подумай.
1: Знаешь, давай к ответственности. Потому что понятно, что любое нарушение, оно эту ответственность повлечет. Вот мы говорили там и про топ каких-то нарушений, и, может быть, из первой десятки или из первой двадцатки. Что будет, если?
2: Ну, смотря какое нарушение.
1: Давай начнем вот с топовых, да, это вот встречка та же, превышение скорости и...
2: Ну и нетрезвые водители.
1: И нетрезвые водители, да, естественно.
2: Ну, в принципе, если человек управляет транспортным средством в состоянии нетрезвом, это штрафная санкция в размере 45 тысяч рублей.
1: Уже 45, а когда-то было 30.
2: Да, также это лишение права управления от 1.5 до 2 лет. Соответственно, автомобиль, вот, кстати, забирают на спеццентку, то, о чем вы сейчас говорили и обсуждали.
1: То есть нельзя будет без прав на следующий день на нем же выехать и поехать? Да?
2: Ну, к сожалению, нельзя. Любишь кататься, люби и саночки возить.
1: Ну, это нормально, по-моему.
2: Вот.
0: А не любишь кататься, вот пьяным за руль лезешь, поэтому вот
1: зачем
0: такие
1: так
0: вот...
1: делаешь?
0: Не надо так делать.
2: Да. Ну, если это повторное уже нарушение, если лицо управляет транспортным средством в состоянии опьянения, уже ранее оно было привлечено к ответственности, то это уже привлечение к уголовной ответственности по статье 264 прим.1. Ну, и там уже соответствующая санкция.
0: А там можно, да. Там, начиная, знаешь, вот общественных работ, заканчивая, можно прям реально уехать, посидеть.
1: Настя, вот мы раньше тоже с коллегами часто обсуждали. Человека ловят, у него не то, что там одно-два штрафы неоплаченных, да, там, или нарушения, 20-30 раз попадался и так далее. Вот сейчас это все еще возможно, вот когда вот там уже и без прав, и на каких-то чужих машинах, вот часто ли ловите рецидивистов таких злостных?
2: Да, к сожалению, такие случаи есть, то есть каждую неделю у нас проходит профилактический рейд, ну, направленный на выявление водителей с различными допущенными нарушениями при управлении транспортным средством, и в частности это проблема именно нетрезвых водителей. Мы каждый понедельник подводим итоги, что выявлено. И, к сожалению, каждый раз процентов 10, наверное, от общего числа это люди, которые уже ранее привлекались к ответственности за управление транспортным средством алкогольного опьянения. Кроме того, 5% это люди, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения, будучи не имея соответствующего права управления. То есть они, так сказать, нарушают не просто 2x, да, 3x.
0: Ну, они, получается, не получали вообще права вот эти вот.
2: Да. То есть они, в принципе, не имеют права управления, никакого соответствующего навыка, стажа.
0: Вот наказывать их, мне надо, кажется, еще жестче, чем тех, у кого есть права, потому что сейчас же я знаю, что те, кто не получал права, им меньше наказания, тем, кто с правами. Понимаешь, какая ситуация? Тут, мне кажется, жестче надо.
1: Парадокс какой-то.
0: Парадокс надо. Надо что-то делать.
1: То есть вы по опыту понимаете, если вы ловите человека пьяным, есть вероятность большая, что, скорее всего, это не первый уже его, не первая попытка вот, да,
0: проскочить.
2: Да, такие случаи бывают, но, конечно, в большей части это люди, которые первый раз сели за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ну и хочется в это верить, что это

0: первое и последнее нарушение, и впредь они больше такого не допустят.
1: Вот эти профилактические беседы, вы же в любом случае им какое-то наставление даете, да, особенно это, если это впервые.
2: А есть ли смысл, пока действует огненная вода, от этого эликсир смелости, что-то объяснять человеку? Ну, мне кажется, вот протрезвел, потом уже
1: или зависит от состояния.
2: Как бы, да.
0: Ну, вы знаете, степень алкогольного опьянения, она же разная, то есть мы все понимаем, да, смотря какой
2: процент. Ну, один
0: процент.
2: Бутылку выпил, а другой после водки бутылки.
0: Да, но тем не менее, то есть даже если это и одна бутылка, да, какого-то легкого алкогольного напитка, тем не менее, нарушение уже есть, нарушение зафиксировано, но здесь можно все равно достучаться до, ну, грубо говоря, до водителя, то есть он осознает противоправность своих действий и все равно... инспектор ДПС при выявлении нарушения, он, в принципе, обязан провести профилактическую работу, потому что это же предупреждение дорожно-транспортных происшествий.
1: Бывало такое, что остановили мужичка там немножко нетрезвым, все, объяснили ему, что так делать нельзя, проходит там месяц-два, он раз там едет по дороге, узнал экипаж, подъехал, поздоровался.
2: Здоровался.
1: Это я, Андрей, помните меня, я не пью, я больше не буду, спасибо большое. Вот, ну, такие какие-то интересные истории.
0: Ну, вы, конечно, закрутили такую историю. Ну, возможно, я думаю, такие
1: случаи
0: такое
1: кино посмотрел.
0: Есть. Но они как бы не сообщаются и не анонсируются.
1: Специально об этом не рассказывают.
2: Слушай, ну есть же люди, которые на экзамен на права приезжают уже за рулем сами, собственно, на машине. Вот эти вот.
0: Да, такие случаи, к сожалению, тоже были зафиксированы у нас.
2: Наверняка есть и те, кто и сдавали. Ну, допустим, вот сейчас же как бы тебя лишили, ты же сам должен потом приехать после суда сдать права.
1: Ну, чтобы.
2: Наверняка есть те, кто и приезжают сами на машине и пытаются уехать потом, сдавши права.
0: Да, здесь вообще непонятно, как бы, что в головах у, ну, данных нарушителей приезжает. Это даже неуважение, в принципе.
2: Помните, как пел Винни-Пух?
0: Как?
2: В голове моей опилки нет.
1: Он всяко пел, Дима. Разные у него песни были. Настя, по поводу истории с пьяными, вот сейчас был звонок о том, что действительно кто-то не единожды уже воспользовался синей линией, да, и, возможно, там не одну там жизнь спас. Это без пафоса, но действительно, всякое же может случиться. Много ли, не так, стабильно ли количество звонков каждый год на синей линии обращения, или оно, может, там где-то плюс-минус растет, падает, и от чего это зависит?
0: Хочется отметить все-таки стабильную динамику поступивших звонков. Наверное, все-таки в летний период, да, весенний, летний период, количество звонков увеличивается. Ну, то есть, это, соответственно, можно связать с отпусками, с выходными. То есть, в выходные дни их больше увеличивается, да, чем в будние дни. То есть, это порядка 100 звонков в месяц, например. Ну, такую общую сумму можно сделать. И... наверное, в 80% случаев при проверке данных сообщений это оказывается действительно верная информация. Люди управляют транспортным средством в состоянии
1: алкогольного
0: опьянения.
1: То есть по приколу никто не звонит на синюю линию? Ну или там
0: нет.
1: Преимущественно не звонит?
0: Ну то есть, конечно, у человека есть подозрение, он же не
1: осознает. Он же не знает, действительно, да, пьяный человек или нет.
0: То есть, вот. Но он сообщил, и это проверяется.
2: Вот, на эту тему, слушайте, вот я как автолюбитель могу сказать, вот ты порой едешь по дороге, вот часто по содержанию бывает, едет перед тобой, думаешь, ты чё? Ну вот ты чё, ты пьяный или чё с тобой? Чё,
1: а
2: чё,
1: смотришь,
2: чё,
1: а вот он просто так едет.
2: Чё с тобой? Или, а, он, или она. А он просто так едет, и, да. И реально она. Таких водителей, к сожалению, немало у нас.
1: Ребят, давайте мы пару треков на рекорде послушаем. Сегодня подводим итоги лета.
3: Попутчики. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд-Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: мягкая, спокойная, с ней так уютно.
10: «Маменькин сынок» – новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
10: На телеканале «Ю».
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы неравнодушны. И особенно хочется передать привет. Наш привет сегодня летит прекрасному мужчине Артуру.
2: На синенькой машинке,
1: который вчера поступил как истинный джентльмен, как настоящий мужчина, как красавчик, подвез девушку в дождь, не дал ей промокнуть, не дал ей почувствовать себя незащищенной.
2: Он еще и чехол ей купил.
1: Артур, короче, мы тебе шлем лучи добра.
2: Погоди, стой.
1: Сделай
2: Артуру.
1: Артур,
2: это тебе.
1: Ребята, давайте будем все как Артур. Продолжаем подводить итоги лета. Анастасия Поведа у нас в гостях. Настя, доброе утро еще раз. Доброе утро. Про ответственность. Важнейшая тема, мы ее продолжаем, уже не первый эфир наш. Она касается детей за рулем, подростков, в том числе питбайкеров. Что и кому за это будет? Вот, возможно, кто-то нас в предыдущие четверги прослушал, но сейчас ответственность серьезная, и к этому очень серьезно подходят во многих регионах.
2: Особенно, если тоже. Вы сейчас родители, у вас есть потенциальный такой вот водитель этого маленького транспортного
1: можно
2: средства.
1: Слушайте, выхватить неприятные последствия. Очень Настя, сильно. Расскажи подробно, что можно получить за это?
3: Ну, на самом деле, это вопрос даже не очень шуточный, хотелось бы чуть-чуть подуспокоиться, говоря об этой теме, потому что очень серьезные последствия при ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов и соответствующая ответственность, которая сейчас подразделяется как и для несовершеннолетних водителей, так и для их родителей. И, кроме того, это как административная ответственность, так и уголовная ответственность. То есть, если мы говорим об административной ответственности, это штраф за передачу управления транспортным средством лицу без соответствующего права до 30 тысяч рублей. Также это ответственность, родители привлекаются по 5.35 за неисполнение обязанности по воспитанию ребенка. Также это постановка на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, это передача соответствующей информации в образовательное учреждение. И в этом году начала у нас идти практика возбуждения уголовных дел по статье 151 прим. 2. Это вовлечение несовершеннолетнего в действие, представляющее опасность для его жизни. То есть там уже штрафная санкция предусматривает до 80 тысяч рублей. Также это исправительные работы, либо принудительные работы. И, в принципе, самое максимальное наказание – это срок лишения свободы до 1 года.
1: То есть вплоть вот до такого?
3: Да, к сожалению, жесткие нарушения и жесткая ответственность, потому что не понимают родители, что делают они не подарок своему ребенку, они дарят ему игрушку
1: потенциальную
3: смерти.
1: Опасность. Да. Насколько мы понимаем, это не первый уже случай подобный, да, у нас?
3: Это не первый случай.
1: В практике.
3: Да, с апреля месяца уже началось возбуждение подобных материалов и привлечение родителей к ответственности. По большей части это отцы несовершеннолетних, которые еще мало того, что они покупают данное средство своим детям, они еще и обучают их самостоятельно, то есть
1: вот
3: без соответствующих инструкторов. Конечно, это не какая-то специализированная площадка, которая предназначена для управления.
1: Как сам умел или не умел, так и научил.
3: Да. К сожалению, и дети без защитной экипировки. То есть вот было тоже у нас происшествие, где мальчишка попал в ДТП и получил серьезные травмы просто потому, что был без защитной экипировки.
2: Вот можно ремарочку? Вот просто так сказать, как будто бы это все так... Вот смотрите, если... Вот, мы так против, что сам обучал. Но давайте будем честными. Если все по уму сделано. Ну, папа, ну он вот умеет ездить на байке. Захотел сына научить. Купил ему питбайк, допустим. Ну, это же не запрещается.
1: Ну, нет,
2: не запрещается.
1: Площадки специализированные.
2: Но уедете,
1: да?
2: Вы, не знаю, в лес, в конце концов. Вы уедете туда, где, ну, где можно, где не запрещено. Либо на спецплощадку. То есть, ну, как бы... Если это от отца к сыну, это же вообще классно, это же налаживается связь между поколениями, это укрепляется семья, это традиционные ценности, в конце концов. Но с умом нужно это делать, а не на дорогах и типа, ой, сына, все, я тебя научил, езжай сам дальше. Вот дальше халатность наступает, а это неправильно.
1: Настя, да. Правильный подход в этом плане какой? Найти какого-то знакомого инструктора, у которого есть доступ на специализированную площадку, там пройти какое-то, ну не знаю, первоначальное обучение, да, и потом...
2: Договориться приезжать туда, в конце концов.
1: Есть какой-то идеальный сценарий, да, чтобы никто не пострадал, и
3: Есть специализированные трассы, есть люди-профессионалы, которые занимаются этим делом, они знают все тонкости, все нюансы обучения, управления данным транспортным средством. Есть соответствующая экипировка, про которую все вообще забывают при использовании данных средств. И да, есть специализированные трассы, есть какие-то площадки, где можно, где нужно. То есть никто же не говорит, что все запрещено, не управляйте, мы все понимаем, что мальчишки, они растут, и пускай они уж лучше водят эти питбайки, пускай они уж лучше этим занимаются, да, чем сидят в телефонах и играют в свои компьютерные игры. То есть мы за это. Но это тоже нужно делать с умом, чтобы не получить никаких травм. То есть они же потом что начинают? Начинается-то с малого. Папа научил кататься около дома в своей там близлежащей территории. Они потом начинают выезжать на дороги общего пользования. Они выезжают на дороги общего пользования, у них нет никаких соответствующих приборов, позволяющих находиться на дороге общего пользования. Кстати, за это тоже предусмотрено соответствующее наказание, если выявляют такого нарушителя на дороге. Потому что оно и без регистрации не может находиться на дороге.
1: Настя, давай вернемся вот к ответственности самих ребятишек, подростков. Мы что имеем? Вот у нас есть подросток. Понятно, что у него нет никаких прав управления никаким транспортным средством. Да? У него нет никакого опыта, возможно, он первый раз там сел за руль. И у него, ему вообще 10 лет там, или 11.
2: Вот, а пускай ему, например, 14.
1: Нет, да, давай сначала 11. Вот, давай. Что ему грозит? Вот чего они сами больше всего боятся в этой ситуации? Понятно, чтобы там не получить от родителей, наверное, в первую очередь. Да, и что еще? Ну, там, не знаю, потащат на педсовет его, и вот как это будет выглядеть?
3: Конечно, возраст привлечения к административной ответственности, он еще не наступил. То есть это все равно постановка на учет подразделения по делам несовершеннолетним. То есть это уже соответствующая работа начинает проводиться с ребенком. В дальнейшем это может вызвать вопросы, когда он будет поступать в какое-то образовательное учреждение.
1: На карьеру будущую может повлиять.
3: Ну, конечно,
1: не очень хорошо,
3: сейчас
1: прямо
3: ему
1: 11 скажем.
3: Лет, и он гонщик, да, катается на дорогах, и ему абсолютно все равно, что будет его жизнь через 10 лет.
2: А потом, через 10 лет может и не случиться, если он так катается по дорогам в общем пользовании.
3: Да, это правильное замечание, но, возможно, в 10-11 классе он захочет поступать в образовательное учреждение ведомственных структур, и путь ему будет закрыт просто-напросто, потому что он по молодости глупое, довольно-таки нарушение допустил. Также это передается соответствующая информация в образовательные учреждения. Также это будет повышенное внимание к ребенку. Ну, зачем это? Это работа с родителями, это постоянная будет профилактика с ним проводиться. То есть вы сами себе создаете проблемы. Вы совершите нарушение, и с вами будет проходить соответствующая работа.
1: Настя, смотри, можно предположить теоретически, что вот мы когда говорили, например, несколько лет назад про СИМы, там электросамокаты, проходит там 2-3 года, и немножко эта история сама собой как-то нормализуется. Сейчас там и городские правила уже приняты. Ну, то есть, грубо говоря, люди потихоньку научились этим пользоваться. Можно ли предположить, что с питбайками случится такая же история через пару лет? Ну, то есть, грубо говоря, наигрались, наразбивались, и вот просто в какую-то, ну, плюс-минус нормальное русло это придет когда-то, просто потому что люди к этому привыкнут.
3: Очень хочется в это верить, но здесь, видите, здесь же дело не в привычке. Здесь акцент еще нужно делать на том, что в Красноярском крае довольно-таки мало существует специализированных площадок для управления соответствующим транспортом. То есть здесь нужно поднимать вопрос гораздо выше, чтобы шла проработка соответствующих мест, каких-то школ, программ.
1: В том числе и с городом, да, и так далее.
3: Чтобы это решалось на уровне муниципалитета. То есть принимаемые меры госавтоинспекции, они направлены именно на выявление, на предупреждение.
1: Все, что от вас зависит, вы делаете.
3: Да, но очень хочется, чтобы было и развитие навыков. То есть мы хотим, чтобы дети катались, чтобы они получали...
1: Это же будущие адекватные водители.
3: Конечно. Мы же закладываем в детей именно сейчас основу безопасного поведения на дороге. То есть это все потом потенциальные будущие водители. Какая работа будет с ним проведена сейчас, то потом мы получим в конце.
1: Настя, на секунду вернемся к теме пьяных. Вот есть такой тезис. Лето, тепло, люди больше пьют, больше пьяных на дорогах. Значит ли это, что, условно, там, не знаю, с 1 октября вы там ноги свесили со стула, работы нет, потому что пьяных нет? Но это же не совсем так работает.
3: Нет.
2: Про
1: сезонность.
2: Подожди, а там другая, там холодно, надо выпить согреться.
1: У тебя вечно какие-то поводы. То жарко надо остыть, то холодно надо согреться.
2: Потому что я русский человек, понимаешь, мне что, повод должен найти, что ли?
1: Я тоже русский.
2: Ты татарин.
1: Русский татарин.
2: Русский татарин, да.
3: Ну, вернемся к теме-то, да, нашей. Что мы имеем? Нетрезвые водители. Здесь, в принципе, профилактика дорожно-транспортных происшествий, если мы говорим о различных категориях, она ведется систематически. То есть нет такого, что мы все вот сказали летом только про нетрезвом.
1: Лето работаем, если уже не работаем.
3: Да.
1: Отключили синюю линию и все.
3: То есть здесь дело идет о сезонности. То есть мы нацеливаем свое внимание чуть больше в какой-то определенный момент на какую-то соответствующую категорию. То есть если мы говорим лето, да, лето это потенциальные вот дети-водители. Дети-водители мототранспорта, это также дети там велосипедисты и так далее. Но нетрезвые тоже акцентируем внимание. Пойдет потом у нас снова звонок в студию.
2: У нас но мы его примем через небольшую паузу.
3: Спасибо, я закончу свой ответ.
2: Не закончишь. 3, 2, 1. У нас портал кончился.
0: Мы за культурное и безопасное движение. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Радиоканал «Радио 103». Старше 12 лет.

0: Попутчики.
1: Продолжаем. Настя, мы тебя перебили по поводу важной темы. Вот мы так поделились предположением, ну, вернее, конечно же, мы шутили, что у нас звонок, да, есть, что только летом мы ловим пьяных. На самом деле, конечно же, нет, потому что, ну, ребят, вообще не пейте никогда. Доброе утро.
2: Алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Как зовут вас?
3: Эндурина.
1: Очень красивое, какое красивое древнерусское имя, славянское. Слушаем вас.
3: У меня такой вопрос. Я летом живу на даче в СНТ.
1: Так.
3: И вечерами, ночью подростки гоняют на мотоциклах. Шумно.
1: А где локация? Вот, где вот территориально, где находится это все? Алло.
3: Алло.
2: Где?
1: Район, где какой дача у тебя? Примерно?
2: Где вот они гоняют? Куда нам знать?
1: Куда выдвигаться после эфира?
3: Солонцы.
1: Угу. Так,
3: куда можно обратиться, как бороться с этими...
1: Конкретно вот на этих ребят.
2: Гоняют вечером под окном.
1: Спасибо большое. Куда спасибо. Обратить?
2: Хороший вопрос.
1: Настя, куда вот действительно обращаться? Вот конкретная проблема. Ну и, видимо, создают неудобства. Да и, возможно, люди переживают, чтобы...
2: Можно
1: выйти не убился никто.
2: С палкой из-за забора.
4: Нет, таких, конечно,
1: радикальные меры.
4: Методов мы не будем, а
1: давай мы лучше телефон
2: какой-нибудь. Можно просто выйти и постоять, угрожающе.
1: Просто в 112 можно оставить заявку?
4: Нет, но здесь нужно рассматривать эту ситуацию подробно, то есть какое время, да, это было. Возможно, это было еще время, позволяющее передвигаться транспортным средством и шуметь в том числе. У нас, в принципе, транспортное средство, оно бесшумно не передвигается.
2: Слушайте, ну вот тоже вопрос, да. Есть же какой-то предел ограничения для автомобиля? Да, вот по децибелам, громкость выхлопа. Мотоцикла, и вообще есть такая штука? Или они могут бесконечно громко орать, как истребитель пролетел мимо? Ну, как вот это вот тоже?
4: Ну, очень интересный вопрос, мы на него не ответим.
2: Пошел погуглю пока.
4: Вернемся к предыдущему вопросу. Есть все-таки у нас, да, закон Красноярского края о тишине, который предписывает соблюдение норм до соответствующего часу. И, к сожалению, госавтоинспекция не может оказать содействие, да, в этом вопросе.
1: А кто может?
4: Это нужно обращаться, ну, можно обратиться, в принципе, в территориальные органы полиции, которые...
1: То есть разберутся. Можно через 112 сообщить?
4: Да, потом это сообщение куспируется, передается в администрацию, и там уже на соответствующих комиссиях...
1: Куспируется, я просто переведу для русскоязычных, это есть такая книга учета...
4: Сообщение
1: о преступлениях, да, о правонарушениях.
2: Я нашел. Сколько? Ребята, допустимый уровень шума для мотоцикла в России 96 дБ.
1: Ну ты что будешь с децибелометром стоять, ну, в окно?
2: Качай на телефон шумомер.
1: В общем, отвечая на вопрос нашей слушательницы, через 112 предел, да, попробуйте просто оставить заявку. Вас сориентируют, скорее всего, это будет просто территориальный отдел полиции. Вот так можем ответить, да?
4: Да, мы так и ответим, в принципе, на этот вопрос. Ну и, конечно, здесь тоже нужно смотреть, возможно, то есть это населенный пункт, СНТ, да, то есть СНТ, что подразумевает под собой? Это плюс-минус знакомые люди, проживающие в одном населенном пункте. То есть если человек видит, если человек знает, кто это, а возможно, это вообще несовершеннолетние. То есть,
1: наладьте,
4: вообще,
1: пожалуйста, коммуникацию здесь, внутри поселка.
4: Да, нет, но это очень грубо такое советовать, да?
1: Да нет, нормально.
4: Это вы посоветуете, а я такое не советую.
2: Это мы советуем, если что, да.
4: Нет, я хочу единственное акцентировать внимание на том, что тоже нужно не оставаться безучастным, то есть это как синяя линия, да, сообщить о нетрезвом нам, а возможно, это несовершеннолетние водители. Здесь тоже не нужно оставаться безучастным. Здесь также можно сообщить соответствующую информацию для принятия решения. И, в принципе, можно и с родителями поговорить, да, если мы знаем родителей лиц, управляющих данным транспортным средством. То есть здесь, на самом деле, очень хороший вопрос, и ситуация эта, на самом деле, проблемная, она очень часто встречается в настоящее время.
2: Вот у меня есть пример, у меня есть пару ребят, вот, ну, мотоциклисты, да, вот, получили
1: право. Взрослых.
2: Да, будем честными, да, я сейчас без имен, они какое-то время без прав катались, но очень аккуратно, ну, прям реально очень аккуратно, но потом все-таки получили, потому что, ну, все, экипировка и прочее, все. Меня другое поразило. К одному недавно заезжаю вечером, живет, ну, в спальном районе, чувак, у него не очень крутой мотоцикл, все окей. Но вопрос, нам нужно было куда-то поехать, он такой: не, мотоцикл заводить не будем, соседи не поймут. Ну, то есть человек с ответственностью подходит, время там 9 вечера, не 10, не 11 ночи, там не час ночи, 9 вечера, он такой: блин, уже давай поехали, говорит, на твоей машине, не будем мотоцикл заводить, чтобы соседям не мешать. Вот это вот уровень ответственности, мне кажется, правильный.
1: Давайте
4: это, да, культура поведения должна быть.
1: Про погодку расскажем, у нас еще будет финальный блок, 3 важнейшие темы коротенько успеем затронуть.
0: Попутчики.
2: О погоде поговорим. Плюс 15 на термометре, ребята, небольшой дождь уже пошел и будет идти по сообщениям Яндекс.Погоды до самого вечера. Потеплеет сегодня максимум до плюс 17, ну а ветер дует западного направления 3 метра в секунду. Dance Letter.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Есть единственный минус в попутчиках, это то, что у нас время заканчивается, вот как обычно, вот, блин, не тогда, когда надо.
2: А с Анастасией время еще и быстрее летит,
1: Настя,
2: понимаешь,
1: чем? У нас буквально две минутки, давай по полминуточки три темы. Межсезонье, подготовка к 1 сентября, и что мы еще хотели? И пешеходов два слова.
3: Так много хочется сказать.
1: Давай еще. Вот как-то сконцентрировано все вот в одно.
3: Так, давай, я тезис на 1 сентября. 1 сентября подготовка к школе, что наиболее важное. В первую очередь это при покупке канцелярских принадлежностей не забывать о том, что нужно приобрести своему ребенку световозвращающие элементы, потому что они очень огромное значение несут, когда он идет уже обратно со школы, например, со второй смены, либо с спортивной секции. Нужно, чтобы водитель видел, и это не просто пустые слова и не напоминания. Они действительно имеют огромную роль. У нас даже есть, вот, кстати, говорить об учетах, да, отдельная графа «Дети-пешеходы, попадающие в происшествия, которые находились без световозвращающих элементов». То есть это очень нужно, это очень важно, об этом мы рекомендуем подумать. Также это безопасный маршрут дом-школа-дом. То есть речь идет о том, чтобы не просто сказать: Петя, ты вот иди по вот этой дороге, потому что здесь есть пешеходный переход, а по этой не иди, потому что здесь нет пешеходного перехода. Это неправильно. Дети, особенно первый, третий класс, которые только начинают ходить самостоятельно от дома до школы, нужно не полениться, а потратить 30 минут своего времени, взять ребенка за руку и осуществить с ним вот этот безопасный маршрут. Мы вот недавно проводили мероприятие, да, в одном из центров. Там дети, оставшиеся в трудной жизненной ситуации, то есть они на данный момент без родителей. То есть, например, у них сейчас не проводится никакая работа с ним профилактическая, но, тем не менее, они были просто вырваны из своих семей. И когда я за руку беру этого ребенка, мы начинаем с ними говорить, да, о дорожной безопасности, каких-то элементарных навыков, он не понимает, он не знает, то есть он первый раз это услышал, поэтому убедительная просьба взять и открыть глаза детям на то, о чем они не знают и не слышали.
1: Разговаривайте с ними.
3: Да,
1: пожалуйста.
3: Да, это важно, это нужно. Ну и заключительный момент – это подготовка к межсезонью. Подготовка к межсезонью. Чем у нас характеризуется, в принципе, период межсезонья? Это наступление совершенно иных температур. Выпадают осадки, температуры становятся минусовые.
1: Все на свете.
3: Да, и то есть... Но опять же, из года в год напоминается, из года в год это все глаголится. Тем не менее, наступает осенний период, сентябрь, первые заморозки. Люди бьются,
1: да?
3: Просто потому что забывают о том, что нужно скорость чуть снижать, что длина тормозного пути она увеличивается, что дистанцию нужно соблюдать. И об этом все-таки хочется напомнить, и также и о пешеходах, чтобы они были еще предельно внимательными. Я вижу ваши руки, пытаюсь закончить, но у меня так мало времени.
1: Я просто молюсь на Настю, уже сижу. Настя, к сожалению, давай так. Спасибо тебе огромное. Тебе, твоим коллегам, всем огромнейший привет. Спасибо за то, что вы делаете. Пусть все будет хорошо. Друзья, не торопитесь, аккуратненько, пожалуйста, вкатывайтесь в новые температурные и вот эти все визуальные режимы осенние.
2: Я, конечно, рано еще, но тем не менее, вы нам на будущее заблаговременно перебывайте. Да. Не тяните вы до последнего.
1: Не надо тянуть.
3: Да. Еще напомните 263-10-19.
1: 263-10-19. Синяя линия. Звоните, если увидели кого-то
2: сделано
1: пьяным.
2: Поехали. Поехали дальше. Из Красноярска в Санкт-Петербург. Это были попутчики Ренат Каримулин
1: и Дима Маланин.
2: Погнали в Питер.

0: эфире на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро всем! И у нас 7.00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде. И мы начинаем прямо сейчас.
3: Доброе утро, друзья! Сегодня у нас 28 августа, да? Все верно?
2: Все верно, да. Два гороскопа впереди. Также рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Скоро скажем про тему. Ватафакты расскажем в двойном размере. Горячие новости. И сыграем, конечно же, за приз вейкаперов. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 27 августа 2026 года. Четверг, день российского кино. 107 лет как празднуют.
3: Как подряд, а? Вчера был международный день актера, а сегодня день именно российского кино.
2: Да, сходите на российское кино. А как решать вам?
3: Я решила, что я в этом часе, в конце часа расскажу как раз о новинках, что выходит. И там есть один русский сериал.
2: Твое право. День первого поцелуя сегодня. 97 лет как празднуется.
3: Никит, ну пора.
2: Первый, да, совершить в своей жизни. Праздник пролетающих облаков сегодня. У нас такой есть день. Всемирный день озер. О, у озер есть свой день.
3: Международный день бокса.
2: Неплохо,
3: всех
2: хорошо.
3: С праздником, папуля, с праздником.
2: День каменщика сегодня также у нас. День макарони, вот этих вкусных пирожных, неплохих.
3: Давай сыграем,
2: дорогих.
3: Всемирный день игры камень, ножницы, бумага.
2: Давай.
3: Камень, ножницы, бумага, раз,
2: настолько.
3: Два, три.
2: Да, так, все,
3: еще раз.
2: Давай,
3: камень,
2: раз,
3: ножницы,
2: два, три. Все, выиграла, молодец. Международный день лотереи у нас, поэтому классно. День мемов сегодня, ну все, тема есть. Какой вы мем, давайте. Я сегодня как в том меме, голосовыми. Продолжайте в чат мобильного приложения Рекорд. Это должно быть весело.
3: 6-7.
2: Как вариант, вот подсказка вам от Ани. Международный день игровых книг также сегодня празднуется. Ваши голосовые ждем. Давайте заряжайте нас ими. Мы их в эфире в прямом включим. Вейкаперы, погнали!
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 27 августа прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вам стоит с особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите.
3: Тельцы, сегодняшний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за потраченные часы.
1: Близнецы, будьте по возможности более эгоистичны сегодня.
2: Раки, будьте внимательны. Сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая.
3: Львы, сегодня вам лучше будет отступить, не вступайте в конфликты.
1: Девы, сегодня всевозможные партнерские связи, как делового, так и личного характера, будут переживать период значительного подъема.
2: Весы, сегодня вы можете оказаться орудием в чьих-то руках.
3: Скорпионы, то болото, по которому вы до сих пор топали, становится симпатичной речушкой с твердыми берегами.
1: Стрельцы, сегодня вам не стоит подвергать себя перегрузкам, как физическим, так и эмоциональным.
2: Козероги, сегодня очень важны будут полезные связи.
3: Водолеи, кто сказал, что не нужно выдумывать велосипед? Вдруг вы его усовершенствуете?
1: Рыбы, сегодня ваша наблюдательность превзойдет все мыслимые и немыслимые ожидания. Всем хорошего дня, друзья.
0: Рекорд. Реклама.
4: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
0: Рекорд. Dance Radio.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какой вы мем или каким вы мемом сегодня проснулись, запишите нам голосом, мы скоро поставим в прямом эфире. А там пока про развлечения. Причем есть развлечения в префектуре Аомори. Там 2000 человек с помощью техники Хикия, так она называется пока, да, непонятно, передвинули одну из башен замка Хиросаки аж на 2 метра. То есть 2000 человек такие взялись за канаты. Такие,
1: как муравьишки?
0: Ха! Ну, практически, и сдвинули на 2 метра целую башню. Причем, знаете, для них это развлечение. Говорят, каждый год проходит в Японии. Говорят, приезжайте к нам развлекаться, замки двигать. Ну, круто.
2: А какой что... замок они передвинули?
0: А, ну, ты опять создаешь мне сложности. Хиросаки.
2: А на Хиросаки они его передвинули?
0: Вот тоже непонятно.
1: Меня так удивила история, что реально для расширения улиц дома двигали.
2: Представляешь, какой-то человек в этом замке зашел в уборную, mm-hmm. еще на одной улице, вышел, а уже смотрит на лес. Он такой, долго?
0: Мне интересно, засняли видос под дабстеп там какой-нибудь? Это же было весело.
2: Не те граждане проживают.
0: Угроза с Японии. Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп назвал визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву обычной рабочей поездкой, и при этом президент США отметил, что из контактов с российской стороной может что-то получиться. Трамп также высказался о завершении конфликта на Украине, заявив, что Вашингтон продолжает работать над его окончанием. В МИД России заявили, что страны Запада шантажируют руководство Армении в вопросе концессии Южно-Кавказской железной дороги. По словам дипломатов, от Еревана требуют устранить российские факторы из транспортной сферы, обещая взамен многомиллионные инвестиции и участие в проектах, экономическая целесообразность которых едва ли просматривается. Зарплаты в Москве выше, чем в большинстве российских регионов, но после оплаты аренды жилья у москвичей остается всего 38% дохода. Это один из самых низких показателей в стране. Такие данные получили аналитики. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Да все нормально.
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
17: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Самое время ваши голосовые сообщения послушать. Сегодня про мемы, а не какой вы этим утром. Начнем, пожалуй, с Евгения, у него история целая.
1: Всем доброе утро. Снится сон, что сижу в каком-то зале, меня вызывают на сцену, начинают вручать какую-то, там, грубо говоря, Нобелевскую премию, там все хлопают. И тут мне ведущий снова в микрофон: «Ержан, Ержан, просыпайся!» Вот сегодня я та самая обезьянка с мемы.
0: Все мы немного утром Ержан. Алешенька, сынок.
2: Доброе утро, ребят. А я как в том меме про цвета российского флага.
3: Красный — это красивый, синий — это свежесть, и белый — элегантность.
0: Это смешной мем очень. Ой, мадам Рики.
4: Здравствуйте всем. Мне в последнее время какая-то новая ситуация, в основном, если неприятная или какая-то новая задача, которую мне не хотелось бы делать, сопровождается мемом того первоклассника, который сказал в аудио: «Спасибо, дура».
0: Это универсальный ответ на все, по-моему. Александр.
5: Всем добрейшее утро, здрасте! Сегодня после сна подошел к зеркалу, увидел себя красиво и сразу вспомнил из субстанции фильма: «Вы когда-нибудь хотели стать лучшей версией себя?»
0: А потом: «Ержан, Ержан, просыпайся!»
6: Слушайте, после этого захотелось посмотреть этот фильм.
0: Вреднюлечка.
7: Доброе утро, страна. Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня мем ждуняша. Сложил лапки на пузики и жду. Когда же все-таки придет или вернется хотя бы на недолго лето? Когда еще переведут денежек для дальнейшего существования? И когда ко мне приедет молодой человек в гости? Очень жду. Это уже случится в субботу. Ура! Всем хорошего дня.
0: В субботу мы порадуемся за вредничку, когда приедет молодой человек. Иванова, Иванова.
8: Всем доброе утро. Я сегодня мем как из лисы, который сидит и смотрит потерянный.
0: Ну, а вы помните очень старый мем, кстати? Этот лис, который сидит.
6: Я вспомнил. Шарашный.
0: Александр.
9: Доброе утро, вы каперы. Доброе утро, страна. Я вот сегодня такой мем. Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Поехали!
6: Ну ты чертяга, поехали!
0: Спасибо, дура!
10: Вейкаперы. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 27 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 12. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
3: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки.
0: 12+. Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Что посмотреть нам в ближайшее время?
1: Так, я решила, раз уж сегодня день российского кино, рассказать вам об одном российском сериале и одном нероссийском. Начнем с российского. В общем, меня зацепил, я много стараюсь смотреть, сериал «Холод». Я о нем уже говорила. Он с 15 июля выходит на платформах, на нескольких. Можете начать смотреть. Сегодня, по-моему, 7-я серия выходит. Это современная женская версия графа Монте-Кристо о месте женщины, несправедливо оказавшейся в тюрьме. Причем там настолько зашкаливает график и плотность событий, что в середине первой серии уже произошло очень много. И на самом деле, ну, мне понравилась Любовь Аксенова, это исполнительница главной роли еще в сериале «Почка». Если вот вы смотрели «Почку», то вам тем более рекомендуется посмотреть. Режиссер и сценарист Алексей Казаков, и там прекрасный актерский состав. Там даже есть Лариса Гузеева в прекрасном образе, а мы ее последний раз видели в очень далеких картинах.
2: Меми. У меня это, врач смотрел «Почку», говорит, нормально.
1: Какая? Правая, левая?
2: Ну, та, что не опущена.
0: Смотрите, путь от ковырялочки до бесконечности.
2: Подождите, а «Леди Бомж»? Это что такое? Для вас уже пустой звук? Пересняли они «Холод».
1: Ну, кстати, очень многие сравнивают, если говорить про похожие сериалы, это «Леди Бомж» и «Аутсорс», я тебе серьезно говорю.
0: И «Нина расплата за любовь».
2: «Нина расплата»? Она не сидела в тюрьме.
0: Точно, а была.
2: Ну, она была там, да.
1: Там еще Линда Лапинш очень прекрасная.
2: О, ничего себе, кто это?
1: Это актриса. В общем, рекомендую, попробуйте посмотреть первую серию, если зайдет, зацепит, вовлекайтесь.
2: Надо глянуть.
1: Очень хочу вам еще раз рассказать про гениальный сериал «Тед Лассо». Четвертый сезон выходит с 5 августа. Он еще не полностью вышел, но если вы не смотрели, у вас есть уникальная возможность сейчас посмотреть предыдущие 3 сезона, чтобы к концу выхода всех серий посмотреть как раз четвертый.
2: Причем я первую серию посмотрел.
1: Уже?
2: Четвертый сезон, да.
1: Четвертый сезон, он про женскую же, да, команду?
2: Ну, что ты раскрываешь тайны?
1: Нет, ну
2: да.
1: Это ничего страшного. Да, я хотела как раз рассказать интересные факты, что вот главные исполнители, главные герои, да, они на самом деле есть продюсеры этого сериала и писали сценарий под себя. И персонаж вообще родился из рекламных роликов. Они сначала писали комедийные скетчевые ролики, да.
2: Я не помню, как зовут актера и кого он играл.
1: Джейсон Судейкис,
2: нет? Не главный герой. Мексиканец там был, футболистом он. Если, когда будете смотреть, вы узнаете. Он на самом деле попробовался в профессиональном футболе, играет за клуб.
1: А Роя, исполнителя Роя, который, Рой, да? Он вообще изначально сценарист, и он по приколу отправил свою видеопробу креативным продюсерам и сказал, что если вам не понравится, сделайте вид, что как будто бы вы ничего не видели. И его утвердили.
0: Это все от Apple, да?
1: Да, это от Apple.
0: Apple фигни не делает.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 8 утра в Петербурге по московскому времени. Мы 3 часа еще с вами.
3: Друзья, в этом часе обязательно сыграем в игрулечку с нашими любимыми слушателями. Готовьте, как бы, чтобы у вас было приложение «Радио Рекорд».
2: Школьникам с 1 сентября запретят телефоны на уроках. Исключение только угроза жизни. Такой новый приказ Минпросвещения разрешит гаджеты только в экстренных случаях на переменах. Здесь уже по решению школы. Кстати, школа оставляет за собой право, могут и на весь учебный день забрать.
3: Как будто раньше разрешали.
4: А как тогда учиться теперь?
2: Реально. Как общаться с искусственным интеллектом?
3: Я знаю опыт, что учителя просят перед началом урока, например, в специальный ящичек сложить телефончики и убирается до перемены, либо до конца вообще всех уроков. Либо опыт, что ты не имеешь права из рюкзачка доставать свой телефончик только на перемене. А сейчас не знаю, как будет.
2: Дизлайки полетели уже на эту новость. Даже в социальных сетях, видимо, родители недовольны, тоже мало ли. Ну, конечно, как переписываться с ребенком. Но мы не про это, мы будем про веселое, про перемены. Это гораздо поинтереснее, когда и телефон могут вернуть, и вообще, в принципе, обсудим ваше любимое занятие на переменах. Мы об стены терлись, я знаю, они с побелкой были, вот это было
3: серьезно?
2: Весело.
3: А зачем?
2: Просто, кто кого больше натерли, тот проиграл за перемену. Сидишь, отмываешься потом.
4: Слушайте, ну вам на перемены же возвращают телефоны, да? Но я предлагаю такой вариант учителям. Если в процессе урока он себя плохо вел, а сдал, допустим, 17-й айфон, ты возвращаешь ему 16-й. Плохо ведет в течение дня, с 5-м ушел домой.
3: Хорошо.
2: Дорогая школа очень
4: плохо. И он приходит, мам, у меня 5-ка. Поздравляю, говорит, мы разорены.
2: Тогда деньги, которые сдаем на шторы, будут гораздо большими, чем до этого, да, с твоей идеей. Как будто бы дорого. На переменах что делали? Рассказывайте.
3: Я приклеивала жвачку большую, такую нажеванную, на стул.
2: Ага.
3: И на нее садился отличник. И мне потом было стыдно. И ничего страшного.
4: Потому что ты за человек-то.
2: Реально жвачка.
4: Просто, ну, все же знают, Аня сама была отличницей. И она...
3: Я тусила-то за двоечник.
4: И она, когда уже поняла, что, типа, конкурировать надо на более высоком уровне, оценками не перебить их, она вот поимпакостила. Ты так делаешь?
3: Хорошо, что никто не ослеп, когда я спирт принесла. Это мне... Подожди, биологичка попросила.
4: Вы с биологичкой на пару?
3: Биологичка попросила принести спирт. Я попросила у мамы. Мама с работы дала спирт. Я его принесла. Мои любимые двоечники что? Решили его потестировать.
2: Но, нет-нет, но трудовика в школе больше никто не видел. И он никого не видел.
4: Аню попросили, она принесла бутылочку. Говорит, а что еще там у тебя? Говорит, ну как, что за пиончик?
2: Ваше любимое занятие на переменах обсуждаем. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы
1: на Рекорде.

0: А мы обсуждаем, что вы делали на переменах, какие же разные ответы у мальчиков и девочек в эти моменты.
1: Да, девочки косички плели.
0: Ну, наподобие что-то. Мальчики такое творили, что и не все в эфире прочитаешь. Ксех пишет, в начальной школе бегали от стенки к стенке. Особенно забавно было, когда разгоняешься, не успеваешь остановиться, влетаешь в стену всем телом и головой. Вот так вот и учились.
1: И играли в Алибабу, чай-чай, выручай.
0: Так, бегали курить. Вот, Александр тогда еще начал. Мы против курения.
1: А на переменах кулачки играли, ставили кулак к кулаку и били на реакцию. О, точно, кто промазал, тому били. А так пока кто не сдается.
0: Монетка была еще. Ну, это кровавая игра. Конечно. Андрей Корж 73. Я любил на переменах уходить домой. Один раз так ушел, что 3 месяца не появлялся, пока не отчислили. Я же говорил, пацанов другая история.
2: Вот это большая перемена.
0: Да, да.
1: Прикольный ник Дидипа. В 5 классе бегали по дереву, догонялки играли, дерево, орешник огромное было. Ну, а постарше с девчонками обнимались.
0: Светлана рассказывает, играли тряпкой, которую с доски стирали мел. В сифу играли, ходили потом как белые ходоки. Вся форма в милу, всем утра хорошего и доброго.
1: Вот, Александр вторит, мы гоняли в сифу. Особенно удачный вариант, как раз испачканная мелом намоченная тряпка. Летела отлично, хорошо попадала в голову.
2: Причем на тот момент он был учителем.
0: Ну, у сифа же другие правила совершенно. Там же должно что-то происходить с предметом, чтобы он стал противнее. Вы же знаете?
2: Сифозным, поэтому и сифом.
0: Да, да. В общем, вы играли в версию лайт, видимо. Ладно. Злой Юрич, мы на перемене стырили классный журнал из-за плохих результатов по контрольной и сожгли его. Галина Ивановна, прости, мы такие хулиганы, говорит Злой Юрич.
1: Мы в резиночку играли, культовая дворовая школьная игра времен СССР, в которой игроки по очереди прыгали через узкую бельевую резинку, натянутую на разной высоте. Я, кстати, реально этим летом пыталась детям показать. Они не знают, как прыгать в резиночку.
2: Так, может, и не надо.
0: А кому она нужна? Смартфоны есть. Екатерина пишет, играли в фишки покемонов. Учительница отбирала все фишки. Ну, как со смартфонами сейчас? У нас забирали веселье в школе, я считаю.
1: А раньше были плееры. В 9 классе накопила на кассетный плеер. Счастье-то было. На переменах слушала кассету группы Озон. Тогда было модно.
0: Вот хороший вопрос Александр нам задает. Вопрос, конечно, говорит, интересный у вас. Смотря какой класс рассматривать. А рассматривайте вообще
1: любой.
0: Все. Да, где было что-то необычно, интересно и весело. Ваше любимое занятие на переменах, чат мобильного приложения Рекорда и наша соцсеть.
3: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда.

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Record. Реклама.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
2: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
3: Ты в своем уме?
4: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 202-0080.
5: Илан Авто. Город Красноярск. Улица Красной Армии. Дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
6: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Record. Вейкаперы. А мы играем через минут 10 с кем-то из вас, поэтому в чат мобильного приложения Рекорда пишите слово «игра», мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся, конечно же. Пока продолжим обсуждать ваши

0: Любимое занятие на переменах в школе.
1: Так, значит, на 4 классе одноклассника приспичило, как после уроков, недолго думая, залез на шкаф и сделал это. На следующий день долго не могли понять, откуда это.
0: Да, у нас тоже одного приспичило. Год с ним не здоровались, потом никто за руку.
2: А почему на шкаф? Там же есть оборудованная комната.
0: Это же прикольнее. Екатерина пишет, опять же, играли мы в различные кэпсы, биты отбирали у них только, а не фишки. Видимо, какие-то свои правила были. Скачивали у друг друга мелодии через экпорт. Андрей Кош, 73, написал.
1: Точно.
0: Видосы еще были, да.
1: Много чем занимались. Играли, девчонок задирали, а на одной перемене однокласснику в глаз попал дротиком. Андрей Руднев, прости, если слышишь, не специально я.
0: Александр пишет, вот когда у девочек налились груди.
2: Как сказал.
0: Мы их стали зажимать и тискать на переменах.
2: Бедные девчонки.
0: А так, и никто же не жаловался, правильно? Ни девчонки, ни парни.
1: Накидывали в кругу сокс. Главное, чтобы мама не спросила, зачем столько пшена, да еще и в носок.
0: О, сокс, помню, у нас был сокс. Классная история.
2: А в классах постарше буковка заменилась, да?
0: Да.
1: Сосокс?
2: Да, да.
0: Да, да, да.
2: Сосокс.
0: Сосокс. А раньше в столовке котлетосы вкусные были с макарошками, Константин вот вспомнил. Видимо, на перемене ели.
1: А мы в 5 классе, 7 бегали от собак, которые обижали у нас недалеко от школы.
0: Кстати, про столовую помню, да, мы макароны с сыром брали у младших классов, у них питание.
1: Отбирали?
0: Было бесплатно, не-не-не, мы ждали, пока они все закончат, поедят. У них-то желудки маленькие, а у нас уже большие были, и мы доедали потом макароны с сыром. Нам учителя младших классов сами говорили, парни, идите покушайте.
1: О, у нас самое вкусное было, топ вообще блюдо, это оладушки с каким-то вареньем. И я тоже ждала, пока вдруг кто-то не будет.
2: Сосиски в тесте.
0: Это дорого.
1: Это школьная тема, да.
0: За нее надо было платить. А макароны с сыром были бесплатными.
2: Слушай, они у нас не так дорого стоили, что можно было купить и подносик.
0: Сколько? По 50 копеек? Какие годы ты учился?
2: 2,5 рубля они стоили.
0: Нифига себе, у меня уже по 40 были. Друзья, ваше любимое занятие на переменах, чат мобильного приложения «Рекорды» и наши соцсети ждут.
3: Вейкаперы.
4: На «Рекорде».

0: Рекорд. Новости.
1: Российские туристы застряли в Непале из-за мощного паводка, который разрушил мосты и участки дорог. Прямая дорога между Катманду и Покхарой закрыта, а объезд может занимать около 18 часов. Паводок также разрушил дома, автомобили и другие дороги. По данным источников, погибли как минимум 9 человек, еще более 500 считаются пропавшими без вести. Цепочка огней, которую заметили в небе над московским регионом, оказалась группой спутников Starlink. После запуска они несколько дней летят паровозиком и могут быть хорошо видны с Земли. По словам эксперта, спутники постепенно разойдутся по своим орбитам и перестанут выстраиваться в линию. Запретить их пролет над Москвой Россия не может. Еще в 1957 году было решено, что космические аппараты не нарушают суверенитет стран, над которыми пролетают. Apple проведет ежегодную презентацию 9 сентября в 20 часов по московскому времени. Компания уже объявила дату мероприятия и его лозунг «Сюрприз и блеск». Ожидается, что Apple представит новый iPhone, в том числе iPhone 18 Pro и Pro Max, а также первый складной смартфон компании. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
0: Рекорд, реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-4980, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
10: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
11: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
12: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
14: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Уверен 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. Уверен 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
15: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Доду пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додупицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Доду Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: А в «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
19: Милый, собираем чемоданы.
20: Мы же только разобрали.
19: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
21: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
22: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
23: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
24: «Пятерочка» доставляет.
25: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.

0: секунданты.
1: Не каждый день играем с человеком с подобным именем, да ни разу. Насколько я помню, Юлиан. Юлиан, привет.
2: Привет, привет.
1: Так, с какого ты города?
2: Я из города Уфы.
3: Отлично. Прекрасно. Давно школу закончил?
2: Ой, школу, да, давно уже закончил.
1: Чем на переменах занимался? Рассказывай.
2: Ой, на переменах, честно, наверное, когда уроки заканчивались, всегда бегали в столовую, чтобы успеть купить пиццу. Вот. Я всегда вот помню, с друзьями покупал 5 штук. Тогда она у нас стоила 25 рублей. Потом мы приходили в класс и продавали ее дороже за 50 рублей. И вот такой мини-бизнес у нас был.
1: А у тебя сейчас свой бизнес?
2: Сейчас, скорее не сказать, что свой бизнес. Я работаю в ночной сфере диджеем. То есть это повезло так, что я вот попал к вам на Радио Рекорд.
1: Ну, тоже что-то круглое крутишь, да, получается, с детства? Пицца же тоже такой.
2: Да, и вот большинство треков, наверное, беру у вас. То есть каждое утро открываю как бы плейлист, который есть, слушаю треки и потом уже играю у себя.
1: Мы шарим.
4: Жилка бизнесмен остался. Он берет треки у нас и продает их подороже ночью.
1: Потом как
4: красавчик.
1: Хорош. Юлиан, мы играем сейчас. Еще есть возможность взять не только треки от Радио Рекорд сегодня, но и приз от вейкаперов и утреннего шоу. Все очень просто. Мы отправим тебя в какую-то ситуацию и дадим тебе букву. И на эту букву тебе нужно будет взять 5 предметов с собой. И эти предметы должны подходить под ситуацию. Точно тебе должны пригодиться. Правила понятны?
2: Да.
1: Отлично. Что у нас за ситуация сегодня?
3: Так, ну я предлагаю пойти на линейку в школу на 1 сентября.
1: Идем в школу на 1 сентября. Буква?
4: Буква П.
1: П. Петр. Итак, на П, линейка в школе. Минута твоя начинается прямо сейчас. Ну что ты продавал в школе? Давай.
2: Так, на П. Пенал.
1: Отлично.
2: Трудновато.
1: Это не на П.
2: Так, пенал был.
4: Ну, еду какую-нибудь.
2: Пицца.
1: Вот, дошли.
4: Ты же диджей. Что нужно?
2: Это я понимаю, немножко просто стесняюсь.
1: Не стесняйся.
4: А крутишь ты там что иногда раньше было? Сейчас...
2: Ой.
4: Сейчас вертушки, а раньше были...
2: Пластинки.
4: Вот.
1: Вот, еще два предмета. Ускоряйся.
4: А где у тебя учебники лежат?
2: В портфеле.
4: Я думал, в пакете.
1: И одно еще.
2: Так, так.
3: Ну, а сменка в...
2: Ну...
1: Не успел. Но бывает. Столько треками сыт сегодня ты, Юлиан, от нас. Ничего, не расстраивайся. Играй с нами еще обязательно. И привет передавай, кому хочешь, в прямом эфире.
2: Ой, наверное, маме своей хочу привет передать.
1: Круто. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире, чтобы привет маме передать на всю страну.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 27 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 12. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: обсуждают школьные перемены и чем конкретно вы на этих переменах занимались.
1: Так, покупали оптом Сиги, Кэптен Блэк и петарды, а потом продавали поштучно.
0: Это дорого, дорого. Предпринимательство, начало, я вам говорю. Алешка, сынок, голосовой скинул.
2: Доброе утро, ребят, еще раз. Я на переменах читал книги, повторял предмет. Да, я угораю. Мы играли в кэпсы и фигачили рукой оппо, чтобы перевернуть фантик турбо. А потом сидишь с этой опухшей, пульсирующей красной рукой на предмете. Зато с тремя новыми фантиками турбо.
1: Вот так. Пришла новая учительница, нас не знала, и мы сами ставили себе оценки. А в середине 10 класса сожгли за школой классный журнал, предварительно разработав план по его пропаже. Ну, а так занимались всем, чем можно и не можно.
0: Татьяна пишет, мы с подружками бегали к расписанию, смотрели, в каких кабинетах уроки у старшаков, и потом терлись там, чтобы самые красивые парни, по которым мы тогда сохли, обратили на нас внимание. Кстати, иногда даже получалось, Татьяна вспомнила.
1: Как-то раз в начале нулевых в деревенскую школу привезли 2 стола для настольного тенниса. Так мы на переменах играли, стоя в очереди. Кто мог себе позволить, играли ракетками. Но многие играли просто книжками. Радости были полные штаны.
3: Ну, те, кто оказывался чуть посмышленнее, наверное, более дерзкий, прогуливал уроки ради того, чтобы поиграть.
0: Да, нам тоже купили теннисный стол.
1: Серьезно?
0: И мы играли учебниками, потому что ракетки сломали в первый месяц. И брали, вот, я помню, география очень меня выручала.
1: Вот мне очень захотелось попробовать книжками поиграть. Играть ни разу не играла.
0: Не так просто, знаешь, да? Хват не тот. На Ренатик вот пили пиво у физрука в каморке. Все хорошо, кроме пива.
1: Так, ребята, у нас есть исключение из правил. Илья делал домашнюю работу, в скобках не списывал, а делал на переменах.
0: Батан!
3: За других, за деньги добавь, и тогда будешь крутым.
1: А на перемене мы мелили руки, лапали попы девчонок. Получались красивые отпечатки.
0: Притаскивали шприцы из дома. Играли в догонялки, обливали из них друг друга водой. А вы о чем подумали? Елена рассказывает.
1: А вот через соломинки вот эти чем пуляют?
0: Слюной.
3: Нет, бумага.
0: Ручка, бумага.
1: Бумажка, да?
0: И слюна.
1: А после третьего урока в столовой ел беляши, а потом вонял ими оставшееся время.
3: Ой, фу.
0: В старших классах играли в карты, Александр. Вспоминая в туалете на денежке. Этим обеспечивал себя на карманные расходы, кстати.
1: Ждали перемены, чтобы убрать какули за тамагочи.
3: А все же делали, когда берешь линейку, вот так же жуешь бумагу и пуляешь.
1: Да.
3: И надо было попасть в доску, чтобы учитель не заметил во время урока. Вот мы это делали, и один пошел дальше.
1: А записки вы передавали?
3: Он такой кусман сживал. Просто. И он запускает, и там просто от шлепка все повернулись. И там было невозможно. Там солнце появилось на доске.
0: Сразу и помыл доску.
3: Но он выиграл. Что поделаешь?
4: Вейкаперы. На рекорд.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Да что за нормально?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Вейкаперы на рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: И у нас 9 утра в Петербурге, и все это по московскому времени, а мы из Питера, и 2 часа еще с вами.
2: Друзья, в этом часе не пропускайте интереснейшие вот-то-факты.
1: А также не пропускайте новую постановку главного драм-н-бейс спектакля «Планета» от Радио Рекорд. А перенесет зрителей в мир суровых скандинавских саг. 31 октября, Москва, Викей Стадиум, там пиратская станция «Рагнарёк». Вы ее ждали? Внимание! В ближайший понедельник стоимость билетов повысится уже. Успейте до повышения цены на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту.
3: Так, я тоже должен сказать, что чтобы-то не пропускали. Транспорт, двоечку в голову.
1: Так.
3: Интересный фильм.
1: И?
3: Ну и остальные мероприятия Рекорда.
1: Хорош, хорош. А еще информация есть важная. Ковровое покрытие в отелях кишит отвратительным мусором. Представляете?
2: Зачем ты это сказал?
1: А я вам сейчас...
3: Не называйте так уборщиц.
1: Я вам еще сейчас раскрою. Остатками пищи, отмершими клетками кожи, фекальными веществами вообще, пылевыми клещами, аллергиями различными и другими микроорганизмами. А это эксперты предупредили нас. Они говорят, никогда не ходите босиком по ковровому покрытию в отеле. Сейчас кто-то нас слушает в отеле, тапочки обязательно накиньте на себя. С виду чистое, но его только пылесосит, они рассказывают. Его никто не моет и никогда ни разу не мыл со времен основания обычно отелей. Поэтому знаете.
3: Вот совсем согласен, что он находится. Откуда там пыль?
1: Остальное насыпало нормально.
3: Остальное нормально, абсолютно.
1: Вопросов вообще нет.
0: Вейкаперы.

0: рекорде. Вата факты.
1: Сейчас в мире есть опасения, что от ТикТока тупеют, а от видеоигр становятся агрессивными. Ну, действительно, это везде практически. А в 1920-х годах считалось, что разгадывание кроссвордов неизбежно приведет к росту неграмотности среди населения.
2: Вот как они... неграмотности? Кроссворды же развивают.
1: Ну, главное повод найти, а подвязать уже можно все, что
3: угодно. Все верно, развивать неграмотность, они так считали.
1: Да, и поэтому придумали ТикТок и видеоигры.
4: А это прям повышает.
1: В общем, просто вот насколько все циклично. У членов ультраконсервативных церквей амишей, да, знаем мы таких ребят, в Америке их много, практикуется ухаживание в постели. В общем, это ритуал, во время которого полностью одетая пара лежит в постели и общается. Между ними даже стоит деревянная перегородка. Может продолжаться этот ритуал до года. Прикосновения запрещены, иногда кровать разделена на две части доской. Представляете такое в современном обществе?
3: То есть он ей туда стучится, а она уже храпа
1: дает. После клуба познакомился с девчонкой, а она амиша. И говорит, давай-ка год полежим возле деревяшки, ты за мной поухаживаешь.
3: Самое, что странное, вы полгода вот так вот общаетесь, ты туда постучался, и такой там типа, Кэтрин, она там... Что? А она уже с кем-то целуется, блин.
1: Это, может, кто-то и другой же там прилечь.
2: А вообще прикольно. Поехали к тебе, поехали. Приезжаешь к тебе, а там вот такая кровать.
3: Нормально.
1: Может же кто-то и другой лечь на эту кровать. Бах, там не увидел, а там батя прилег поспать просто ее. И ты такой начинаешь подкатывать, да, а там батя, ага, нормально.
3: Он такой, брат, давай не сегодня.
1: Она на учебе. Белки иногда делают вид, что закапывают орехи, чтобы обмануть наблюдающих за ними сородичей. Я же говорил,
4: сами точат?
1: Я же говорил вам, что это крысы. Они могут выкопать ямку и тщательно замаскировать ее, но оставить орех при себе и спрятать его в совершенно другом месте. Такое поведение помогает защитить настоящие запасы от кражи. Вот.
3: Нормал.
1: Крысиного в них гораздо больше, чем мы думали.
0: Рекорд. Реклама.
5: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
6: Ну, наконец-то! Едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
5: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория и никто не мешает.
6: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
5: И цены супер, они их для нас уже год держат.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала с понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Диджей из Испании в Гран-де-Мари. 29 августа. Sample King, выпустивший множество ремиксов для лейблов. Playgroove Recordings, Hot Fingers, 300 Free Lovers и многих других. Вас ждут атмосферные хаос-мелодии. 29 августа в Гран-де-Мари. Бронь столов по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
13: Категория 18+.
0: Рекорд. Dance Radio.
14: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Мы продолжаем обсуждать ваши любимые занятия на переменах в школе и читаем ваши сообщения, обсуждаем.
1: Из трубочки, жвачкой, волосы девчонкам.
0: Петькин сын яростно начудил, говорит, конкретно перед контрольной по математике зашел в класс положить вещи, а там никого. Я стер всю контрольшу с доски, нарисовал мужской половой орган во всю доску, закрыл створки и вышел. Ох, что потом было, Нина Павловна, прости.

0: Она зашла такая, так, ладно, урок биологии. Состав этого штучки.
1: Петрович, давай, ты отвечаешь.
2: А мы играли в монетку, ставили кулаки друг напротив друга, пуляли эту монетку, потом все руки в крови были.
0: Ой, жестко.
1: Да, есть такая игра. Светлана, родители в 8 классе заставили ходить в школу с дипломатом. Чемодан такой для учебников был. На переменах каталась на нем с горки, чтобы быстрее испортить и выкинуть его. Так он меня, говорит, бесил вообще.
2: А как он назывался? Портфель, портвейн.
0: Портвейн, да.
1: Я с ранцем ходил.
0: Не, он так с ранцем.
2: Портфель, да, назывался?
0: А ты пробовал не с ранцем ходить туда, а чистым?
2: Когда были дежурными в столовой в старших классах, то первоклашек не выпускали из столовой, пока они не отдадут сосиску в тесте или мини-пиццу.
1: Злой Юрьевич пишет. Забава была стырить чей-нибудь портфель и спрятать в соседнем кабинете. Хозяин потом ходил по всем классам во время урока и искал. Да, мы то, что делали, то весело было.
2: На переменах продавал петарды перед Новым годом. И когда были фишки покемонов, я их наигрывал на переменах и продавал тоже сразу. Мне в этих играх хорошо шло и зарабатывал очень даже неплохо. А потом в среднюю перешел, там уж телефон и перепробовал.
1: Александр, бегали толпой в булочную за бубликами по 5 копеек. 1-2 покупали и больше штырили по карманам. 5 копеек, ну это ценники.
2: В зимнее время натирал девчат снегом, крику было. И да, помню, играл дневником в настольный теннис.
1: В сауну ходили, что ли? Почему натирал девчат снегом?
0: Зачем ты их выносил на улицу?
1: Девчат хотели быть в тепле. Так, до развала Союза играли на деньги в трясучку и об стенку. Ну и вкладыши, это классика, Юрий написал.
2: В начальных классах у нас была одна игра, называлась она «Петушки». Это когда один другого таскает на горбу и борется на руках, толпа на толпу. А еще играли в футбол из бумажного мячика, правда, потом после уроков оттирали пол от черточек. И в более старших классах нам по утрам до уроков давали ключ от спортзала и инвентаря, и мы рубились в волейбол и баскет. Нина Александровна, спасибо за доверие и прививание молодежи к спорту.
1: Ваше любимое занятие на переменах? В чат мобильного приложения «Рекорды» и нашу соцсеть пишите.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия считает, что действия России угрожают Будапешту, Европе и мировому порядку, а также ставят под угрозу венгерское меньшинство на Украине. Об этом говорится в правилах работы венгерской делегации на 81-й Генассамблее ООН, которая пройдет в сентябре. В документе также отмечается, что Венгрия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Переход российских вузов на новую модель высшего образования начнется с 2027 года и займет 3 года. При этом массового перехода уже с 1 сентября этого года не будет. В этом году на новую систему переходят только 17 университетов. Студенты, которые уже учатся или поступят на бакалавриат или магистратуру, смогут спокойно закончить обучение по старым программам. Дипломы бакалавров и магистров сохранят свою силу. Apple заблокировала возможность устанавливать российские приложения на iPhone в обход App Store через iMazing. Ранее с помощью этого инструмента можно было загрузить удаленные из магазина банковские приложения после авторизации через Apple ID. Теперь Apple отклоняет такую авторизацию с ошибкой 403 и не дает iMazing доступ к покупкам. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Фит-сервис диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
4: ООО «Шоу-Групп». УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Да что нормально?
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
15: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
16: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
18: Получилось. Вы вылечили рак?
19: ОККО представляет.
20: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
21: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
22: Это открытие изменит все.
19: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: Ваше любимое занятие на перемене. Продолжаем обсуждать. Скоро подведем итоги голосования.
1: На перемене играли в «Выше ноги от земли». Надо было бегать от водящего и забираться, чтобы ноги не касались земли. У нас это называется «Пол – это лава». А, коллеги подсказывают, играли в «Резиночку», «Сифу» и самое главное «Козел, осел» и что? Какая-то интересная игра, она мимо меня прошла. Три человека... Что?
2: В «Помпеях» была игра «Пол – это лава», а у вас так, баловство.
1: Три человека вставали вместе, остальные пытались на них запрыгнуть и остаться. Вот такие суровые игры.
0: «Помпеи».
2: Вот там люди рисковали.
0: Ой, да, действительно, Холи Грейл. Я сижу в кабинете и притворяюсь мертвой, дабы не быть поколоченной третьеклашками, они самые опасные. Это весело.
1: Передавали видео по инфракрасному порту с летящим самолетом и чатились в Ваське.
0: Александр пишет, помнится, в классе 4-м настырил у бати колоду карт, черно-белая эротика. На переменах был в центре внимания, у парней все терлись около меня посмотреть. И несколько штук даже продавал по рублю. Мороженка, если что, 10 копеек стоила. Позже, конечно, от бати огреб нехил, так была история такая.
2: Это уж не поделился деньгами.
1: На уроке труда закинули Ромке в рюкзак пару напильников. Заслали казачка к учителю, чтобы тот его типа сдал. Следующий урок была информатика. Трудовик ворвался к нам, как цунами посреди урока. Ромку жестко крутили, но он стоял на своем, шел в отказ. Ну, потом родители его в школу вызывали, а мы так и не спалились. Оп, подставили.
0: Лети пеш на переменах ходили часто в столовку, но не всегда для покушать. Там просто вся тусовка всегда была, там все собирались. Алекс Фиш написал, стандартное сообщение, на самом деле, но сформулировано это как вкусно. Тряпкой в лицо кидали. Только не в лицо. Но действительно, прилетало, как будто бы люди не понимали, куда она летит вообще. Было очень опасненько.
1: А на переменах играли в фишки с пацанами.
0: Угу.
1: С девочками в резиночку.
0: Так, много чего тырили. Потом отдавали, правда. Вот пишет нам Серега.
2: Просто отдавали.
0: Да, да.
1: А ходил в начальных классах с дипломатом. Такой черный пластиковый с паролем. Поэтому меня с детства называли «Сэр». Но зато зимой не нужно было идти домой за санками, как моим друзьям.
0: Ваше любимое занятие на перемене. Продолжаем обсуждать еще немного. Чат мобильного приложения «Рекорда» и наши соцсети в помощь.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу 28 августа облачно с прояснениями, днем плюс 23. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
3: Один из крупнейших бассейнов Красноярска «Сокол» открывает набор в детские группы обучения плаванию. Профессиональные тренеры помогут ребенку уверенно чувствовать себя в воде, научат правильно дышать и освоить технику плавания в 50-метровом бассейне. Плавание – это спорт, уверенность и навык, который останется на всю жизнь. Запишите ребенка в бассейн «Сокол» уже сегодня. Пограничников 105, 226, 49, 49.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Сейчас совсем немного про ваше любимое занятие на перемене и подведем итоги нашей голосовалки.
1: В старших классах сделали копию ключа от школьной тренажерки, устраивали там на переменах боксерские поединки. Всех с днем бокса! Бабос, Леха, Витуха, два Сани, Колян. Пацаны, было круто.
2: Ничего себе, физрук удивился. Он сидит себе в коморке, с ним бои проводит.
0: Я думал, он участвовал. Приходил такой, давайте, пацаны.
2: И выиграл.
0: Да. Бывали такие моменты, Елена рассказывает, уже в старших классах, что училка как один твердили все, звонок звенит для учителя. Пыхтели на переменах в классе, догоняли программу, ответочка тем, кто любил уроки срывать. Вот, ловите.
1: Где-то в классе третьем ходил, искал, кого бы побить. Ну, разок нашел. Как получил люлей? Больше не ходил, не искал.
0: Угу. Аника вспоминает, смотря в каких классах. Говорит, в началке бегали, прыгали, из руки кружились и в фонтаны играли. А в старших классах на перемене только успевали из одного класса в другой переходить. Все, времени не было.
1: У нас одно время было повальное увлечение. Усыпляли друг друга. Да, сначала шарфом это делали, потом наловчились просто давить на грудь. Мультики реально. На самом деле, я потом узнала, что это очень опасно. Мы так же делали. У нас нужно было приседать, что-то там дышать. Потом резко встаешь, и сзади тебе подружка локти зажимает. А это... Либо на солнечное сплетение давить.
2: Это не оно ли называлось, что-то связано с собакой?
0: Собачий кайф, да? Вся такая история.
2: Я
0: всегда со стороны смотрел, думал, вообще безумный.
2: Я очень не хотел произносить это словосочетание.
1: Я прям в шоке, что я
0: это
1: участвовала
0: точно,
1: в этом.
0: Это вот точно не нужно делать
1: нельзя,
0: и пробовать.
1: Нельзя,
0: это
1: ужас.
0: Не смотрите, что это такое, это отвратительно. Зимой лепили снежки, Жек вспоминает. Клали их в пакет, заходили в школу и забрасывали всех, кого попало. Вот это лучше. Все лучше этого собачьего развлечения.
1: А это как, расскажите. Играли в футбол колпачком от ручки.
0: Да, кто-то один на воротах, вы играете как в сокс. Кто сокс забывал, тот и ручку давал. Был такой. Играли во вкладыш Турбо. Тоже такая история, позитивная, хорошая.
1: В классе восьмом вынесли дверь с петель историку. Да, в том же месяце пошли смотреть футбол в кабак, а он там в бильярд играет. Нормально, нехило так, погудели с ним в тот вечер. Тройку в четверти поставил.
0: Итог голосования давайте подведем. Ваше любимое занятие на переменах — это, конечно же, бегать. 36% проголосовали за этот вариант. На втором месте у нас это бегать по своим делам на улицу. Бегать два, можно сказать. И на третьем месте вариант ходить в столовую. Ну, топ-3 ясен.
3: На рекорде.

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
3: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Вейкаперы.

0: рокеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Все верно, мужчина отметил, и мы еще час с вами только этого не сказал.
3: Друзья, а в этом часе не пропускайте вот фотофакты, любовный гороскоп и горяченькие новости.
2: Так, из-за аватара с волком в Телеграме девушке отказали в работе. Она собеседование проходила в онлайн-формате, с HR-ом настоящим общалась, не с ботом, уже победа как будто.
3: Это хорошо.
2: Но у нее аватарка была с волком, и говорят, ну нет, нам вот этого не надо. С волком, да, это вся история, мы хотим красную шапочку, наверное, или дополнили.
4: А чем волк плох?
2: Ну, говорят, что нет, говорят, не нужно. Добрый день, посмотрели ваш профиль, вот такой пришел ответ. Мы имеем вопросы к фото в Телеграм, написали ей. Что важно для рабочего общения. В связи с этим мы отказываем в продолжении рассмотрения вашей кандидатуры на вакансию. Даже поменять не попросили. Странные ребята, конечно.
4: Ой, да и гнилая контора, значит, была.
3: Ну да, мне кажется, если у них претензии по такому поводу, то нет смысла стремиться туда попасть на работу.
4: А у самих что на аватарках?
2: Началась эта школа, не отпустила тебя. А у вас что?
4: Нет, так пусть покажет личную свою почту, ну вот, или там аккаунт, и что у него там.
3: Вообще, мне кажется, работодатель может сделать фотосессию для своих сотрудников, потому что это тоже стоит денег, сделать красивые портреты, и они тогда с удовольствием эти портреты поставят на аватарки.
2: Ну, можно фотографию с волком сделать, опять же, попросить другую фотку просто. Ну, почему бы? Если нравятся тебе волки, то почему нельзя поставить волка? Это же всего лишь аватарка. И еще до момента, когда тебя даже не приняли на работу. Вообще ставлю все, что хочу.
4: Все верно.
2: Ну, правильно, Стас?
4: Я полностью поддерживаю. Пошли об ней лесом.
2: Вот этого мы и ждали.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Только бы не про российское кино.
2: Российское кино.
1: Я пошел, давайте.
2: Не-не-не, моя любимая тема. Вообще, раньше назывался праздник День советского кино. А вы знали, что первый российский художественный фильм, он был про Стеньку Разина и шел всего 7 минут в 1908 году и произвел фурор. Всего 7 минут хватило.
3: Ну вот же, вы же можете снимать 7-минутные фильмы. Ну берите пример с прошлого.
2: Ну очень много сейчас короткометражек.
3: Андрей, опомнись!
2: Ты представляешь, сколько он мог бы снять тогда короткометражек?
3: Голобка,
2: очень много.
3: Голобка можно пересказать за минуту.
2: Так, и интересный факт, что в зарубежном прокате в некоторых странах фильм «Иван Васильевич меняет профессию» шел под названием «Even the Terrible, Back to the Future». Иван Грозный «Обратно в будущее».
3: Классно? Красивое название. Мы тоже коверкаем их название.
2: Изначально фильм «Джентльмены удачи» назывался «Рецидивист», и главными персонажами были Альфонс, карманник, фальшивомонетчик и жулик.
3: О, как грустно.
2: Да. А в фильме «Москва слезам не верит» обсуждали уже этот момент, но напомню, решили убрать эпизод, когда хоккеист Гурин завязал с алкоголем, чтобы уйти как раз на тренерскую работу, а потом снова явился пьяным. И вот цензура решила, что нет, давайте не будем огорчать зрителей, и вырезали отснятый этот эпизод.
3: Так он вернулся к пьянству или нет, я уже не помню.
2: Изначально отсняли, как будто вернулся к пьянству. Но в монтаже уже то, что мы видим, он завязал.
3: Красавчик наш человек, молодец.
2: А в служебном романе, помните Верочку, да? Лия Хиджакова играет. Вообще изначально там должна была быть длинноногая красотка, но что-то в момент кастинга поменялось. Так вот у нее был муж по фильму. И у Александра Фатюшина в этом фильме «Служебный роман» была достаточно большая роль. Отсняли несколько эпизодов, а потом он оказался в больнице. В итоге роль была сокращена до минимума, а вот Верочка ругалась с мужем исключительно по телефону.
3: Кстати, коня, которого нес Мягков в лифте, если ты помнишь, он участвовал в «Бриллиантовой руке».
2: Да?
3: Ну, они же говорят, у вас есть точно такой же, только без крыльев.
2: Прекрасно.
1: Все, и, закончили?
2: Нет, я могу продолжать бесконечно, но вы не запомните.
3: Как российское кино.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: На 27 августа и прямо сейчас. Овны, окажите вашей половинке посильную помощь. Почистите картошку или подметите опилки.
2: Тельцы, сегодня, вероятно, осознаешь на собственном опыте, что такое полный хаос.
3: А близнецы, вы читаете вашу половинку как открытую книгу, поэтому предугадайте, что ей требуется сегодня.
1: Раки, сегодня вас может посетить нечто глобальное. То ли вас ждет визит толпы дальних родственников, либо вашу голову навестит замечательная идея.
2: Львы, сегодня вашему любимому человеку захочется поделиться с вами какой-то очень важной новостью или тайной.
3: А девы, сегодня вам будет страшно решиться на что-то новое в вашей личной жизни, но решайтесь.
1: Весы, сегодня вам будет неловко обманывать любимого человека, даже если обман будет мелким.
2: Скорпионы, в этот день вам стоит поделиться с вашим любимым человеком

0: своими радостями.
1: Стрельцы, просто отправьтесь вместе за покупками.
2: Козероги, сколько бы друзей у вас ни было, ваш любимый человек самый дорогой, что у вас есть. Берегите его.
0: Водолеи, сегодня в вашем любимом человеке проснется экстремал, и он захочет вас в это втянуть.
1: Рыбы, вам сегодня будет неприятно думать на какую-то тему, однако ваш любимый человек раз за разом будет ее поднимать. Любите друг друга, друзья.
3: Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев предложил разрешить педагогическим советам исключать из школ подростков, которые систематически хулиганят и не исправляют неуд по поведению. По его словам, такое решение должен принимать именно педсовет, поскольку учителя могут по-разному оценивать поведение учеников. В России готовят школьный учебник по истории Украины, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества. Пособие будет рассчитано на детей, находящихся под контролем Украины территории. Учебник расскажет историю Украины с древнейших времен, в том числе о единстве древнерусского народа и происхождении украинизма. Российские сладости начали продавать в крупнейшей торговой сети Таиланда 7-Eleven. В магазины поступили шоколад и кондитерские изделия брендов Аленка, Рони, Крокант и Ярче. Если продажи окажутся успешными, ассортимент российских товаров в Таиланде могут расширить. В него добавят продукты, напитки, косметику и товары для дома. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
12: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
13: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Groove Cover на рекорде. Горячие новости.
1: Что на горячем?
2: Искусственный интеллект помог хозяину отыскать потерянную обувь. Наконец-то и хорошие вещи делает. В общем, мужчина в Индии зашел в храм, а когда вышел из храма, понял, что он не может вообще найти свои кроксы. Потому что там было более 100 пар обуви, ну прям огромное вообще количество. И он понимает, что он не может найти. Что он сделал? Он загрузил, нашел фотографию в галерее, там, где есть его кроксы. Загрузил в чат GPT и загрузил фотографию вот этой свалки. И чат смог отыскать по вот этой фотографии свалки, где его обувь.
3: Так там же единственные кроксы, наверное, и стояли.
2: Нет.
1: Ну, хорошо, что пошел не босиком, да? Уже радует.
2: Да.
3: И интеллект думал такой, ну, я не буду говорить, чтобы он в этом не ходил.
1: Да. У меня есть очень горячая новость, только что я нашел, китайцы начали использовать славянок как бесплатных суррогатных матерей, представляете?
2: Бесплатно.
1: Да, иностранцы обольщают русских красавиц, зовут замуж, а потом отбирают совместных детей и просто отправляют обратно в страну. Вот, есть тут целая новость, почитайте. В общем, девчонки, не общайтесь с китайцами. Вот какой вывод.
2: Они ждут, пока она им родит, и потом выселяют.
1: Да, да. Все верно, там какие-то законы есть, подключают что-то.
3: Все идет к чему? Не ездите на китайцев, не доверяйте китайцам, не общайтесь с китайцами.
1: Вот, дальше даму возят в Китай, пара женится, муж сразу настаивает на ребенке. Вот такая у них схема. Если супруга не согласна, идут на хитрости, например, ну, сами знаете какие. О таких случаях рассказали несколько жертв, вот вообще, в средствах массовой информации.
2: А как они потом выселяют женщину, что ребенок остается
3: разводится
2: с ними? Ну, а почему ребенок остается там?
3: Потому что он гражданин этой страны, а она нет, и прав, мужчин там больше.
1: Вот это действительно горячая новостишка, девчонки.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу 28 августа облачно с прояснениями, днем плюс 23. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Капперы. Ребята, есть игра.
1: Вам давай играть.
0: Нужно будет угадать, где цитата Достоевского, а где Витиаки. Итак, поехали. Игра сложная. В истинно любящем сердце или ревность убивает любовь, или любовь убивает ревность. Одна из цитат. Следующее. Кровь по сердцу течет от мысли, что какой-то черт ее обнимает хотя бы за плечо. Где Витиака? А где Достоевский?
2: Вот это Достоевский был.
1: Вторая Достоевский.
2: Ну нет, конечно же, это...
0: Витиака, конечно же. Еще хотите?
2: Да, давай, давай, давай, давай.
0: Кто хочет, приносит пользу, тот даже со связанными руками может сделать много добра.
2: Угу. Так.
1: И вторая?
0: Не знаю, что ты съел, я просто прикурил.
2: Ну вот это Достоевский. Ну 100%.
0: Мы против курения, если что. Как сложно выбрать цитату у Витиаки.
1: А ты будешь говорить-то правильно?
0: Вы пока отгадываете все правильно. По первой цитате было как раз-таки у Достоевского. Так, поехали дальше. И под Газманова в колготках танцевал, когда был мал и ничего не понимал.
2: Но, слушайте, есть некоторые данные, что во времена Достоевского жил некий.
0: Следующую тему послушайте. Дура с сердцем и без ума такая же несчастная дура, как и дура с умом и без сердца. А? Сложно уже?
1: У Достоевского красиво все-таки, понимаешь? Это второй.
0: Про колготы?
2: Ну, красиво, конечно. Когда есть ксиво, вот так.
0: Отлично подытожил. Да,
2: это
0: все
2: Пушкин.
0: Верно. Итак, ответы были 1-1-2. Молодцы, вы справились. Завтра подготовлю Нагана. Друзья, спасибо вам большое за это утро. Замечательно. Завтра с вами в пятницу услышимся. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
1: Отличного дня, продуктивной работки. Ждем в пятницу в 7 утра.
2: Всем отличного похода в эту среду. Пока.
1: Вейкаперы.

0: Record Radio.
1: Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никит Бурягин, задержусь здесь с вами, конечно же. Ну и все, убрали телефончики, сегодня четверг. Ну, сказал мальчишка, не то, среда, да, четверг сегодня, завтра пятница. Все нормально, мы уже это обсудили. И календарь тоже взяли и отметили себе. Также из интересных новостей, там пара целовалась в салоне авто прямо во время движения. В Владикавказе все это произошло. Кстати, был тренд такой, когда как раз таки ровно 80 км в час парочка проезжала возле камеры или под ней и получали фотографию. Видимо, ребята то же самое хотели. Ну вот и штраф заплатили, и фотку, конечно же, получили. Опасненький, опасненький тренд. Не будем ему следовать, по крайней мере, все массово. А у кого получилось, ну что ж, мы и порадоваться за вас не можем. Потому что штрафы получать — это плохая реакция на других водителей. В общем, друзья, в чат мобильного приложения Рекорда напишите мне, есть ли у вас фотоальбомы еще дома. Вот у меня есть, что я вспомнил. Они же распечатывают эти фотографии с камеры, нам присылают. Можно делать такой отдельный альбом еще для фоток. Какие у вас хранились, чат мобильного приложения Рекорда, я там сижу и читаю. Пока трек в этом часе. Макс Тайлер, Love Forever. Рафаэл, gotta be cool.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
7: Ты в своем уме?
8: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
9: ООО Илан Авто. Город Красноярск. Улица Красной Армии. Дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
10: Осень в термах «Сокол». Время ярких выходных для всей семьи. Анимационные программы, творческие мастер-классы, шоу и развлечения для детей. А еще теплые бассейны, включая уличный. 9 саун и хамам. Живая баня на дровах и настоящий снег круглый год. Всем гостям терм доступен большой 50-метровый бассейн. Термы «Сокол». Как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105. 226-49-49.
11: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Российский топливный союз предложил продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей и после 1 сентября. Ограничения помогли сохранить стабильные продажи на АЗС, однако независимые заправки все еще сталкиваются с дефицитом топлива и высокими закупочными ценами. В Минэнерго вопрос продления запрета пока рассматривают. Целью визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву было установление контактов между службами безопасности, сообщил Песков американской «Вашингтон-Пост». Позднее представитель Кремля уточнил, что контакты Рэдклиффа с Путиным не планировались. Отбор в профильные классы не может быть основанием для прекращения обучения школьника после 9 класса, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Каждый выпускник с аттестатом имеет право продолжить образование в школе. Если свободных мест нет, власти должны обеспечить возможность учиться в другой доступной образовательной организации, добавил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу 28 августа облачно с прояснениями, днем плюс 23. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, и ближайшие несколько часов буду здесь с вами, и полезно, вот прямо сейчас внимательно, сотрудникам нужно просить повышение зарплаты на 15% уже этой осенью, собрались все HR и нам советуют, HR-эксперты, помимо всего, не просто HR, это стоит делать в сентябре или в октябре, как они заявляют, так как компании формируют бюджет на следующий год, поэтому вот, сентябрь стартует, давайте-ка уже подходите и говорите, за что вам должны повысить заработную плату. Я пока составляю свой список, а вы напишите свой в чат мобильного приложения Рекорда. Ну и все это под наш трек. Робин Шульц в этом часе. Take it slow. Клуни также. Good Girl. Мо Блэк, Я Море.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
2: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
1: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
2: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
1: И цены супер, они их для нас уже год держат.
3: Клубный проект «Дыхание». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
0: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
4: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
5: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
4: «Маменькин сынок» — новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
6: Мой сын никуда не поедет от меня.
4: На телеканале Ю.
7: Для зрителей старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заявил, что визит директора ЦРУ Рэдклиффа в Москву является рутинной задачей. Также он подчеркнул, что США хотят окончания конфликта на Украине и продолжают работать над его завершением. А из визита Рэдклиффа, цитата, «может что-то получиться». О его прибытии в Москву писали ранее американские СМИ со ссылкой на источники. Позже Песков отметил, что целью поездки стало установление контактов между службами безопасности. Полный переход российских вузов на новую модель высшего образования планируют завершить в течение ближайших 3 лет. Полного массового перехода с 1 сентября 2026 года не будет. Поступившие на бакалавриат и магистратуру смогут завершить обучение по прежним программам. Дипломы бакалавра и магистра сохранят статус действующих документов о высшем образовании. Зарплаты у жителей Москвы выше, чем в большинстве российских регионов, но после выплаты арендной платы за жилье от нее остается лишь 38%, и это один из самых низких показателей в стране, почитали аналитики. Они отметили, что в 5 проанализированных городах расчетная доступность аренды за год выросла, так как зарплатные предложения увеличились, а медианные ставки найма снизились. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
7: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОККО представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
10: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
14: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
19: Тем

0: жена заставила меня удалить из контактов телефоны 200 двоюродных сестер.
1: Push me and then just hurt me.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу 28 августа облачно с прояснениями, днем плюс 23. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, вы на волнах первой танцевальной, я Никита Бурягин, и, конечно же, еще с вами, чтобы рассказать про лучшую танцевальную музыку, ну и поставить ее вам, чтобы вы в этот четверг в 13:00 по московскому времени могли вот так ножкой на работе покачать и подумать об обеде, что уже будете заказывать со своими коллегами. К новостям. Ребята, там iPhone москвички взорвался из-за переполненной памяти. Сразу пугаться не надо, это не фобия. Обычно в таких историях нужно разбираться, это вам и DJ Фил скажет, неизвестно, в чем была причина, может быть, неоднократная замена аккумулятора, да, вот девушка 2 года пользовалась iPhone 15 Pro Max, возможно, кстати, и меняла аккум на 1 терабайт и забила его до отказа. Телефон постоянно зависал, грелся, как утюг, и предупреждал о нехватке места. В итоге девайс просто начал дымиться, а затем вспыхнул. Начался пожар, как заявляет девушка. Не смогла она потушить его самостоятельно, ну и не получится такую батарею просто так не затушить. Сразу отбрасывайте и ждите, чтобы вокруг ничего не загорелось. Я видел опыты, как это делается. Реально, тушить водой абсолютно бесполезно. В общем, пугаться данного случая точно не стоит. Это все частное, нужно разбираться, конечно. Ну и как это все работает. А вообще, вот отличный повод, я считаю, в этой новости, напомнить вам, что стоит почистить память в своих смартфонах. Да, обычно забивается, и салют тот самый на день города уже не сфоткать. А я тот один из тех, кто любит смотреть чужие салюты. Поэтому, друзья, почистите прямо сейчас память. Час до обеда остался, есть чем заняться. А я о треках в этом часе расскажу, там анима. High Dimension.

Гарри, Satisfy. Начнем этот час с Али Фарбин и трека Body Talk в рекорд-миксе, и вы слушаете.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Мистический диджей, смешивающий этнический вайб с гипнотическим битом. Участник грядущего фестиваля «Белая». Айваска. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
1: Рекорд. Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Страны Запада шантажируют руководство Армении. В вопросе концессии Южно-Кавказской железной дороги заявили в МИД России. От Еревана требуют устранить российский фактор в транспортной сфере, а в обмен обещают многомиллионные инвестиции, цитата, «экономическая целесообразность которых едва ли просматривается», отметили дипломаты. Нарышкин сообщил, что обсудил с главой ЦРУ в Москве вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. Встречи ведомств разных стран – обычная практика, отметил он. Родители школьников должны иметь возможность в приоритетном порядке брать отпуск во время осенних и весенних каникул детей, сообщил депутат Сергей Миронов. Он также добавил, что в ближайшее время подготовит и внесет в Госдуму такой законопроект и будет добиваться его принятия. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
8: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
14: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
15: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
19: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-3198. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.

требуется капитан грузового судна. График работы плавающий. Are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: У членов ультраконсервативных церквей амишей, в Америке их много, практикуется ритуал, во время которого полностью одетая пара лежит в постели и общается. Между ними даже стоит деревянная перегородка. Прикосновения запрещены, иногда кровать разделена на две части доской.
2: Все прикольно, поехали кровать. К тебе, поехали, приезжаешь, там вот такая кровать.
1: Нормально. Может же кто-то и другой лечь на эту кровать. Бах, там не увидел, а там батя прилег поспать после ее. И ты такой начинаешь подкатывать, да, а там батя, ага, нормально,
3: Он такой, брат, давай не сегодня.
1: Она на учебе.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу 28 августа облачно с прояснениями, днем плюс 23. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.

0: 13 лет. Рекорд. Реклама.
1: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
2: Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.
0: Рекорд. Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, я Никита Бурягин, и это первая танцевальная радиостанция страны «Радио Рекорд». Я вас горячо приветствую на ней. Добро пожаловать, если подключились к нам только что. У нас только танцевальная музыка. С утра вечером шоу проходят. Также не забывайте их включать каждое утро. Мы там вас веселим, всячески бодрим и приносим очень много полезной информации. У меня еще часы с собой. 14.01 в Петербурге по московскому времени, а мы из Петербурга. Давайте не будем про это забывать. И еще мы делаем очень много крутых и качественных по высокому уровню мероприятий. Например, новая постановка главного драм-н-бейс спектакля «Планета» от «Радио Рекорд» перенесет вас в мир суровых скандинавских саг. Это мы вам обещаем. 31 октября. Москва. Викей Стадиум. Пиратская станция. Рагнарёк. Вы точно слышали когда-то сочетание слов «пиратская станция». Так вот, это мы, это про нас. Внимание! Кстати, в ближайший понедельник, а это уже совсем скоро, стоимость билетов повысится. Ребята, прямо сейчас успевайте и заходите на сайт radiorecord.ru. По возрасту 18+. Детей не берем. Под Drum & Bass только взрослые танцуют. Жду вас на сайте. А в этом часе Swedish House Mafia, Happens и Soul Set. Майк Постнер и Дэвид Гетта. I Went Back to Ibiza. Рекорд ремейк. Джоэл Кори в этом часе. Whisper.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
3: Ну, наконец-то! Едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птиц, а не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
2: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
3: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
2: И цены супер, они их для нас уже год держат.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
5: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
6: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
7: Алло, привет. Я такое узнала.
8: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп ввел чрезвычайное положение в связи с угрозами энергосистеме США. Он запретил закупку и установку ряда видов электрооборудования иностранного производства, а также цифровых компонентов, которые могут использовать уязвимости американской энергосети для кибератак. Мошенники рассылают СМС якобы от соседей о подозрительном человеке в подъезде, рассказал сенатор Артем Шейкин. Аферисты отправляют вредоносный файл с названием «Видео с камеры». Открыв его, человек может лишиться личных данных и доступа к аккаунтам. В России с сентября отменяются испытательные сроки для сотрудниц с детьми до 3 лет, рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Ранее эта мера распространялась только на сотрудниц с детьми до 1,5 лет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vampriviet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru и приложение. Продавец ООО «Дода франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу 28 августа облачно с прояснениями, днем плюс 23. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
11: Ты в своем уме?
12: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
13: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
14: Один из крупнейших бассейнов Красноярска «Сокол» открывает набор в детские группы обучения плаванию. Профессиональные тренеры помогут ребенку уверенно чувствовать себя в воде, научат правильно дышать и освоить технику плавания в 50-метровом бассейне. Плавание – это спорт, уверенность и навык, который останется на всю жизнь. Запишите ребенка в бассейн «Сокол» уже сегодня. Пограничников 105, 226, 49, 49.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Dance Radio. Первая танцевальная на связи в семье. Я Никит Бурягин. Здесь, конечно же, еще с вами. Тоже, как и вы, пообедал. Если вы живете по московскому времени, как мы в Петербурге, 15:00, кстати, прямо сейчас. Если куда-то торопитесь, то уже не торопитесь, если опоздали. Зачем лишний раз куда-то спешить? Как говорится, тише едешь, дальше будешь. А у меня новость есть, кстати, про машины тоже. Бабушка специально ходит по двору и лапает чужие машины. Да не только лапает, еще и царапает их. Поэтому предлагаю бабушку переименовать в бабку. Вот такое зрелище заметили жильцы одного из дворов. Причем засняли ее, ей не нравится, что столько машин скопилось. Да, и вот она решила таким образом как-то проучить автовладельцев. Ну, странный метод же, странный. Можно же поговорить с соседями, договориться. Конечно, вряд ли бы кто убрал, потому что а куда оставить автомобили с другой стороны? Но, зачем портить чужое имущество? В общем, похоже, скоро бабушка будет еще и со своей пенсии что-то кому-то отдавать и выплачивать. Не знаю, как продолжится эта история. Буду за ней следить. Если что, вам обязательно расскажу. А пока расскажу точно, что знаю наперед. В ближайшем часе то, что прозвучит, 4 трека минимум, которые назову, и еще море в 10 раз больше. Макс Тайлер, Love Forever. All Things Break, Gravity. Love Luxury and Family Roberts, Love You For Life. Avalon Rockston в этом часе, Vertigo. А начнем с Hugh Gillett трека Moving To The Sun в рекорд-миксе, и вы слушаете.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Диджей из Испании в Гран-де-Мари. 29 августа. Sample King, выпустивший множество ремиксов для лейблов. Play Groove Recordings, Hot Fingers, 300 Free Lovers и многих других. Вас ждут атмосферные хаос-мелодии. 29 августа. В Гран-де-Мари. Бронь столов по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
2: Категория 18+.
3: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Союзники США полагают, что Ормузский пролив разминирован не до конца, вопреки заявлениям Вашингтона об обратном. Об этом сообщает Bloomberg. Некоторые мины могли изменить изначальное положение из-за подводных течений. Ранее Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью разминирован. Стандарт связи 5G должен появиться в России не позднее 31 декабря 2027 года, сообщили в Минцифры. Это касается лишь городов с населением более 1 миллиона человек. Иностранное оборудование должно быть установлено на сети до 1 сентября этого года. Татьяна Ким стала богатейшей женщиной в России в этом году по версии Forbes. Ее состояние оценивают в 5 миллиардов долларов. Основательница Wildberries возглавляет рейтинг журнала уже в 5-й раз. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

закончил. Рязань.

0: Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу 28 августа облачно с прояснениями, днем плюс 23. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
4: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
3: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория и никто не мешает.
4: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
3: И цены супер, они их для нас уже год держат.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Так и есть, всем йоу, я Никита Бурягин. Ближайший час точно еще буду с вами. Ну, если вы спросите меня ответ на вопрос, курица или яйцо, я, конечно, ответ на него точно не дам. Хотя какие-то исследователи там решили, что все-таки курица первая, она снесла яйцо, и поэтому так произошло. У них есть свои аргументы, не будем вдаваться в подробности. Но если вы спросите меня, курица или свинина, я тоже отвечу вам, курица. Почему? Потому что курица обогнала свинину и стала самым популярным мясом в мире. Произошло это в 15:51 ровно. Эта новость появилась в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» и в других наших социальных сетях, а мы оперативно следим за этим. Мы оперативно выкладываем новости, поэтому подписывайтесь на наши соцсети прямо сейчас. Давайте, за рулем находитесь, в пробочке где-то стоите, дома сидите, слушайте нас, да неважно где, даже на работе. Возьмите и подпишитесь на «Радио Рекорд». А завтра с утра мне напишите: «Никитос, привет, я в 16:00 подписался на соцсети «Радио Рекорд». И за последние 17 лет, если мы продолжим с вами про курицу, ее производство выросло в 1.5 раза, до 76,2 миллиардов кур в год. Росту помогают высокие цены на говядину, ну, сама виновата. Развитие фастфуда, ну, здесь мы виноваты. И универсальность курицы, здесь все виноваты, которая подходит почти любой кухне и традициям. Все логично, все понятно, курица есть в каждом доме, по-моему. Друзья, про курицу обсудили самую популярную теперь, а теперь самая популярная музыка в этом часе. У нас она на рекорде. Хьюгель, Body Drop. Робин Шульц в этом часе. Take it slow. Рафаэл, gotta be cool. Не буду с конфетами. Мой друг и братишка, диджей Фил на рекорде. Даже рекорд ремейк сделал. Но начнем мы не с него, он будет в этом часе, а первый прозвучит Алю Фарбин с треком Body Talk и в рекорд и ремиксе. Кстати, не забывайте, что вы слушаете

music. What comes next will be marvelous.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Бывший парень тайно настроил чат GPT своей девушки так, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону и давала ей вредные советы. Попросил чат GPT иногда материться, якобы так привычнее, потому что она выросла в деревне.
2: То есть, если всем девушкам правильно настроить GPT-чат, то не нужно будет, значит, им покупать айфоны, не нужно будет эти рестораны, и секс будет сразу, да, как он сказал? Потому что она из деревни. И матерятся все и везде.
3: Он это сделал, чтобы она принимала GPT-чат за своего, что тоже, мол, деревенский.
2: А действительно, а если у нас деревенский GPT-чат? У нас только все городские, она может простой наш капота-чат.
3: Девушка обнаружила вмешательство. Как это можно вообще обнаружить?
2: Она его вопрос.
3: Да, он... А так что за не то?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд, полночь, в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. Запрещено для детей.
0: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
6: Осень в термах «Сокол». Время ярких выходных для всей семьи. Анимационные программы, творческие мастер-классы, шоу и развлечения для детей. А еще теплые бассейны, включая уличный. 9 саун и хамам, живая баня на дровах и настоящий снег круглый год. Всем гостям терм доступен большой 50-метровый бассейн. Термы «Сокол». Как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105. 226-49-49.
4: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

not the outcome. The beat is at the drum.

0: Рекорд. Новости.
1: УЕФА намерен добиться ухода Джанни Инфантино с поста главы ФИФА. По данным BBC, вместо вотума недоверия организация ищет единого кандидата на мартовские выборы. Главным претендентом считается президент КонкакАФ Виктор Монтальяни. Школы сами решают, как организовать хранение телефонов на уроках. Единого требования обязательно сдавать гаджеты в специальные коробки или ячейки нет, сообщили эксперты Минпросвещения. Глава ведомства Сергей Кравцов ранее рассказал, что с 1 сентября вступает в силу приказ по ограничению использования мобильных телефонов во время учебных занятий. Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля стали появляться на кассах супермаркетов России. Однако пока провести платеж возможности нет, она появится с 1 сентября. Тогда покупатели смогут открывать счета в цифровых рублях. Новая постановка главного драм-н-бэй спектакля «Планеты» от «Радио Рекорд» перенесет зрителей в мир суровых скандинавских саг. 31 октября, Москва, Викей Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Внимание! В ближайший понедельник стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенный сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: У членов ультраконсервативных церквей амишей, в Америке их много, практикуется ритуал, во время которого полностью одетая пара лежит в постели и общается. Между ними даже стоит деревянная перегородка. Прикосновения запрещены, иногда кровать разделена на две части доской.
2: Все прилечь. Прикольно, поехали кровать. К тебе, поехали, приезжаешь, там вот такая кровать.
1: Нормально. Может же кто-то и другой лечь на эту кровать, бах, там не увидел, а там батя прилег поспать просто ее. И ты такой начинаешь подкатывать, да, а там батя, ага, нормально, нормально.
3: Он такой, брат, давай не сегодня.
1: Она на учебе.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу 28 августа облачно с прояснениями, днем плюс 23. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
5: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала с понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

озаботиться уже тем, чем мы с вами будем заниматься осенью. А осенью, напомню, состоится 16 октября в Москве, 7 ноября в Санкт-Петербурге новый эпизод фестиваля «Трансмиссия», который называется «Портал». 7 миров и 7 историй. Вас ждет захватывающее путешествие от загадочной глубины океана до бескрайних галактик, от первозданной природы до цивилизации будущего. Масштабная сценография, световые инсталляции и спецэффекты и, разумеется, 3 иностранных хедлайнера: Ронский Спид, Ален Вотс и Рэм. Вся остальная информация, все подробности и билеты на сайте radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Трансмиссия «Портал». Увидимся там. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в нашем рекордном эфире в ближайшие 60 минут. Это будут Алок и Халид, «Dive into me», «Рекорд Микс». Клуни и Проспа, «Good Girl», «Рекорд Микс». Леонид Руденко, «Нас не догонят», «Рекорд Ремейк».

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Мистический диджей, смешивающий этнический вайб с гипнотическим битом. Участник грядущего фестиваля «Белая». Айваска. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
1: Рекорд. Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заявил, что визит директора ЦРУ Рэдклиффа в Москву является рутинной задачей. Также он подчеркнул, что США хотят окончания конфликта на Украине и продолжают работать над его завершением, а из визита Рэдклиффа, цитата, «может что-то получиться». О его прибытии в Москву писали ранее американские СМИ со ссылкой на источники. Позже Песков отметил, что целью поездки стало установление контактов между службами безопасности. Полный переход российских вузов на новую модель высшего образования планируют завершить в течение ближайших 3 лет. Полного массового перехода с 1 сентября 2026 года не будет. Поступившие на бакалавриат и магистратуру смогут завершить обучение по прежним программам. Дипломы бакалавра и магистра сохранят статус действующих документов о высшем образовании. Зарплаты у жителей Москвы выше, чем в большинстве российских регионов, но после выплаты арендной платы за жилье от нее остается лишь 38%, и это один из самых низких показателей в стране, почитали аналитики. Они отметили, что в 5 проанализированных городах расчетная доступность аренды за год выросла, так как зарплатные предложения увеличились, а медианные ставки найма снизились. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. От сервиса до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов в 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: В ленте.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
11: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
12: Да что заработали?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: Получилось. Вы вылечили рак?
17: ОККО представляет.
18: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
19: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
20: Это открытие изменит все.
17: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
21: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
22: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-клубу. УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

В 9 вечера по московскому времени у нас на Радио Рекорд после шоу Кремова и Хрусталева сразу в эфир врывается «Колбасный цех». То самое радиошоу, где я, диджей Балдин, раздаю вам новую энергию рейва, играю быструю, а главное позитивную электронно-танцевальную музыку. Так что мы с вами здесь сегодня вечер проведем очень веселый. Встречаемся здесь через 3 часа. Никуда не уходите, потому что в этом часе у нас тоже, разумеется, будет очень много интересной музыки. Давайте прямо сейчас расскажу о том, что из самого вкусного мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Это будут Baby Rex и Faithless, New Religion, Record Remake. Divac, Slow Down.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Бывший парень тайно настроил чат GPT своей девушки так, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону и давала ей вредные советы. Попросил чат GPT иногда материться, якобы так привычнее, потому что она выросла в деревне.
2: То есть, если всем девушкам правильно настроить GPT-чат, то не нужно будет, значит, им покупать айфоны, не нужно будет эти рестораны, и секс будет сразу, да, как он сказал? Потому что она из деревни. И матерятся все и везде.
3: Он это сделал, чтобы она принимала GPT-чат за своего, что тоже, мол, деревенский.
2: А действительно, а если у нас деревенский GPT-чат? У нас только все городские, она может простой, даже капота-чат.
3: Девушка обнаружила вмешательство. Как это можно вообще обнаружить?
2: Она ему вопрос.
0: Что за не то? Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Апыда шантажирует руководство Армении. В вопросе концессии Южно-Кавказской железной дороги заявили в МИД России. От Еревана требуют устранить российский фактор в транспортной сфере, а в обмен обещают многомиллионные инвестиции, цитата, «экономическая целесообразность которых едва ли просматривается», отметили дипломаты. Нарышкин сообщил, что обсудил с главой ЦРУ в Москве вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. Встречи ведомств разных стран – обычная практика, отметил он. Родители школьников должны иметь возможность в приоритетном порядке брать отпуск во время осенних и весенних каникул детей, сообщил депутат Сергей Миронов. Он также добавил, что в ближайшее время подготовит и внесет в Госдуму такой законопроект и будет добиваться его принятия. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
15: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-31-98. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
16: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
17: Да что за нормально?
18: Что?
17: А что?
18: Перевозки – это задача со звездочкой.
19: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
20: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
19: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
21: Dance

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. Мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня у нас четверг, вечерний эфир в самом разгаре. Давайте расскажу прямо сейчас о том, какие радиошоу мы с вами будем слушать здесь, на нашей основной частоте рекордовской в ближайшие часы. Во-первых, через час ловите шоу Кремова и Хрусталева. Ровно в 21.00 я возвращаюсь к вам в эфир с шоу «Колбасный цех», с тем самым радиошоу, где мы играем для вас новую энергию рейва, новую и, разумеется, старую классическую электронно-танцевальную музыку, быструю, позитивную. Ну а в 22.00 в эфир врывается Team Vox с шоу Record Party. Он же продолжает сегодняшний эфир с шоу «Час резидента», в котором сегодня будет наш очень классный друг, прекрасный музыкант Айваска. Представляете? Но и далее тоже будет интересно. У нас вообще четверг один из самых интересных дней, насыщенных в плане музыки. В полночь будет Леди Вакс, а в час ночи легендарное радиошоу «Пиратская станция» DJ Гвоздь будет раздавать здесь в эфире рекорда целых 2 часа drum and bass музыку. Вот такое расписание. Ну а что мы с вами послушаем в этом часе? Давайте прямо сейчас и узнаем. Это будут Another и 54 Ultra Talk to You Record Mix. Джон Кори Whisper Record Mix. Видишь, Хаус Мафия и Лики Ли. Happiness is so sad. Record Mix.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: У членов ультраконсервативных церквей амишей, в Америке их много, практикуется ритуал, во время которого полностью одетая пара лежит в постели и общается. Между ними даже стоит деревянная перегородка. Прикосновения запрещены, иногда кровать разделена на две части доской.
2: Все прилечь. Прикольно, поехали кровать. К тебе, поехали, приезжаешь, там вот такая кровать.
1: Нормально. Может же кто-то и другой лечь на эту кровать. Бах, там не увидел, а там батя прилег поспать просто ее. И ты такой начинаешь подкатывать, да, а там батя, ага, нормально.
3: Он такой, брат, давай не сегодня.

0: Рекорд. Новости.
1: Союзники США полагают, что Ормузский пролив разминирован не до конца, вопреки заявлениям Вашингтона об обратном. Об этом сообщает Bloomberg. Некоторые мины могли изменить изначальное положение из-за подводных течений. Ранее Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью разминирован. Стандарт связи 5G должен появиться в России не позднее 31 декабря 2027 года, сообщили в Минцифры. Это касается лишь городов с населением более 1 миллиона человек. Иностранное оборудование должно быть установлено на сети до 1 сентября этого года. Татьяна Ким стала богатейшей женщиной в России в этом году по версии Forbes. Ее состояние оценивают в 5 миллиардов долларов. Основательница Wildberries возглавляет рейтинг журнала уже в пятый раз. Новая постановка главного драм-н-бейс спектакля «Планеты» от «Радио Рекорд» перенесет зрителей в мир суровых скандинавских саг. 31 октября, Москва, Викей Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Внимание! В ближайший понедельник стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481.

0: от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
8: В ленте.
9: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Да,

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Бывший парень тайно настроил чат GPT своей девушке так, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону и давала ей вредные советы. Попросил чат GPT иногда материться, якобы так привычнее, потому что она выросла в деревне.
2: То есть, если всем девушкам правильно настроить GPT-чат, то не нужно будет, значит, им покупать айфоны, не нужно будет эти рестораны, и секс будет сразу, да, как он сказал? Потому что она из деревни. И матерятся все и везде.
3: Он это сделал, чтобы она принимала GPT-чат за своего, что тоже, мол, деревенский.
2: А действительно, а если у нас деревенский GPT-чат? У нас только все городские, она может простой, даже капота-чат.
3: Девушка обнаружила вмешательство. Как это можно вообще обнаружить?
2: Она ему вопрос.
0: Что за не то? Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, как всегда по будним дням, как всегда вместе с вами, дорогие наши слушатели, мы будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да-да-да, при исторически так называемом мобилизационном типе развития России, то есть таком, при котором наша страна всегда испытывала постоянную необходимость защищать свои огромные границы и преодолевать климатические трудности, государство в нашей стране всегда играла главную роль, а общество и люди второстепенную. И поэтому главные новости у нас всегда идут сверху. Ну а то, что снизу там или сбоку, это так, ерунда на палке, которую мы в основном и обсуждаем здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Концерт Канье Уэста в России напоминает голую вечеринку, считают в администрации президента РФ. По словам источника РБК, близкого КП, сейчас все идет к тому, что концерта Канье не будет. При этом единой позиции по выступлению рэпера нет. Сторонники его проведения считают, что приезд мировой звезды может добавить России очков на международной арене.
2: Очков? Международной арене? А сколько сейчас очков дают за черного парня, который был в Уганде?
1: А он недавно был в Уганде?
2: Ну, как недавно.
1: Ставки, да, повышаются, да.
2: Нет, сколько реально? Очков 20 дадут по количеству сантиметров у Канье Уэста?
1: Слушайте, нет? Я не знаю, ну вот какое количество чего, ну как бы, ну, если там так считают, как говорится, в АП, по сведениям РБК. А, кстати, очень печально, потому что, смотрите, вот нет единого мнения, да, вот даже по этому вопросу в АП не могут договориться, но это грустно. Ну,
2: именно по это-то все и объясняет, потому что теперь-то как раз понятно, что вся вот эта драма, все эти там непонятки и весь этот катаклизм вокруг концерта Канье Уэста, все это результат вот этой борьбы, да, этой схватки. Вот этого прохода Одиссея между Сциллой и Харибдой. Где, с одной стороны, считают, что нельзя допускать голую вечеринку, а с другой, чтобы добыть очков на международной арене.
1: Или очков.
2: И тут вот это действительно очень важный вопрос, потому что мы тоже должны все как бы определиться, по крайней мере, для себя. И вы знаете, вот я сейчас задумался, а что вот я на какой стороне? И вы знаете, я вдруг понял, что вот я никогда не знал, даже не думал, вот только сейчас об этом задумался, что концерт Канье Уэста, оказывается, еще ко всему напоминает голую вечеринку. Я этого не знал. А голая вечеринка — это в смысле, что Канье Уэст там голый, что ли, будет?
1: Ну, я не думаю. Я думаю, что это отсыл к той знаменитой, ставшей уже классикой, как бы, голой вечеринки.
2: Нет, подождите, так она была голая буквально. Я хочу понять, в каком смысле. То есть если в том смысле, что Канье Уэст будет там реально голый, этого нам еще не хватало. То есть на Газпром-арене он собирался еще своими чреслами, что ли, трясти? Нашел, что ли, арену для члена, что ли? Это что такое?
1: Нет, чреслами трясти он бы по-любому там тряс. Как бы. Ну, надеюсь, одет.
2: Нет, а вот это важно, голая вечеринка. Или голая вечеринка, да, то, что вот вы говорите, значит, ну, да, то есть в переносном смысле, да. Но меня беспокоит именно вот, не собиралась ли она быть таковой. Потому что, извините, раз голая вечеринка, значит, есть опасность и для близорукого Киркорова. Опять войти не в ту дверь. А там, знаете, не в ту дверь войти очень легко, потому что двери в Газпром-арене, они очень большие, такие широкие. Знаешь, мог чисто там случайно влететь. То есть собирался просто нормально зайти, например, на концерт Шамана. Да? А случайно... Нет такой опасности.
1: Я думаю, не случайно. Филипп Киркоров, я думаю, по любасику, если был бы концерт Канье Уэста, там бы засветился. Лихнул бы своей шевелюрой.
2: Да, ну где... Да.
1: Они же коллеги.
2: Конечно!
1: Да?
2: Да, черные оба, да.
1: Оба знаменитые, как
2: знаменитые,
1: не в себя.
2: Знаменитые, ох! А, или все-таки, вот еще раз, да, голая вечеринка, это в том смысле, что вот пока народ там вкалывает, да, а эти пойдут смотреть на невиданного американца за билет по цене там двухмесячной зарплаты у обычных людей. И да, если это так, то, конечно, я, да и вы, я вижу, так сказать, против. Но давайте, значит, что говорят его сторонники? А сторонники, значит, проведения вечеринки считают, что приезд, как было сказано, мировой звезды может добавить России очков на международной арене.
1: То есть такая оттепель наступит, да?
2: Да, после этого сразу. Да, я еще слышал.
1: Растопит сердечки.
2: Да, я слышал такие слова, что выход из изоляции. Да, кто-то говорит.
1: Мне кажется, слишком много накладывают на Канье Уэст.
2: Да, так вот, да. И вот, значит, да, и вот сторонники говорят, приедет Канье Уэст и получил очков, да, на международной арене. Ну, а честно говоря, я не очень понимаю, как это добавит каких-то там очков. на какой там арене, даже на «Газпром-арене», не понимаю, как это добавит очков, тем более на международной. То есть добавят, видимо, ну потому что приедет большой американец приедет.
1: А при этом недавно отменили концерты Kanye West по всей Европе из-за его там высказывания.
2: Да, понятно, да. Но смотрите, но, то есть вряд ли добавят, бог не с Европой. Значит, наша ситуация. Но если так, если это добавит очков из-за того, что приезжает американец, очень большой, очень черный, то, значит, тогда, как всегда, самое правильное решение – это золотая середина. Это компромисс. И смотрите, раз концерт Kanye West может, с одной стороны, напоминать голую вечеринку, а с другой поможет прибавить очков на международной арене, может быть, тогда привести не Kanye West, а его брата. У него же есть какой-нибудь никому неизвестный брат? Антон Вест,
1: например. Ну, конечно, я думаю, семья у него многодетная. Может, у него дети есть от Ким Кардашьян.
2: Да, ну или Ким Кардашьян привезти. Ну, просто бабушку может привезти.
1: Или привезти и не дать петь. Хотя он приезжал.
2: Да, конечно. Кого угодно. Может, тещу там, Кани Вестовну, да? Кого угодно.
1: Бабушку из Уганды.
2: А лучше... Да, у него там бабушка, да?
1: Наверное, я думаю. О чем туда ездить?
2: Ну, да, тоже.
1: Я езжу только куда-то... Такие места только там, если у меня там бабушка.
2: Бабушка больше нет, да. Смотрите, а лучше вообще никого не приглашать, да? Не приглашать никакого Kanye West, да? А просто пустить слух, что Kanye West приехал в Россию. И уже где-то здесь, пускай он голый трясет своими этими, да?
1: Ты все-таки голый, вы считаете,
2: ну, да? Конечно, потому что, смотрите...
1: Как аналитик.
2: Ну, да? Если это голая вечеринка, пускай здесь голый трясет, это не я сказал, это в новости сказано, голая вечеринка, пускай приезжает, трясет пиписками своими голый. Запад про это узнает, слух такой будет пойти, и это добавит очков на международной арене, а его здесь не будет.
1: Ну, хороший план, оптимистичный. Ну, как-то мне кажется, что... Нужно выделить ему какое-то место. Ну, «Газпром-арена» не подходит.
2: Да никак не надо его приглашать. Слух пускай будет. Слух, я вам говорю, что он здесь. Где-то вот здесь его
1: ходит. Только что он был, вот сидел вот. Здесь, вот, да. Вот мелькнул
2: только. Вот, кто черное что-то трясется. Это что? Это что?
1: Ну, да, это он, его бабушка.
2: Вот. И поэтому вопрос. Не пора ли нам всем определиться? Вот лично ты. Ты за приезд Kanye West или против? Ты за то, чтобы добавить очков на международной арене?
1: Что всегда хорошо.
2: Да, или ты против голой вечеринки, что всегда плохо. И ну, твои личные аргументы. Нужен, не нужен. Ты
1: аргументированно, пожалуйста. Дайте вот без этих голых, не на голых эмоциях. Типа, да Коля, долой, там сдохни, тварь, там, гниды все.
2: Или наоборот. Да это что, нормальный чувак, пацан, репчик читает. Давай так серьезно
1: оставай. Аналитику давай выдавай.
2: Или просто эту, как это называется, анал это. Да, короче, ты понял, обсудим в народных новостях.
0: Крем

0: Ghost Show.
1: В Перми местная жительница запустила онлайн-курсы подготовки к жизни в колонии и СИЗО. Женщина обещает научить желающих правильной линии поведения, рассказать, как правильно заходить в хату и помочь быстрее адаптироваться к тюремному быту. Также она расскажет, как себя вести, чтобы повысить шансы на УДО. Свои занятия россиянка называет духовными практиками, а общение со студентами обещает сохранить строго конфиденциальным.
2: Духовными практиками? Это духовная практика, как правильно зайти в хату. Да, и урок просветления, как не оказаться у параши, и как сделать так, чтобы тебя в камере не опустили. Такой урок самопознания.
3: Да, ну и, кстати, те, кто правильно, в кавычках, заходят в хату, обычно на УДО не рассчитывают.
2: Ну, да, то есть, как бы... да нет, тут да. Тут
3: нужно выбирать, как бы там.
2: Тут что-то не так, да. Поэтому вот эта вот камерная йога, знаете, это тут... Те еще курсы. Ну, послушайте, ну, если это называется духовная практика, да, тогда, послушайте, тогда, значит, диалог вот из фильма «Джентльмены удачи», вот это вот знаменитый «Рога поотшибаю, пасть порву, моргало выколю, всю жизнь работать на лекарство будешь, сарделька, сосиска, редиска, новоходоносор, петух гамбургской». Это был урок просветления, да, такая випассанна.
3: Ну, там был серьезный коуч, его учили профессионалы там из милиции, да, еще советской, да, это вот все, вот, он вызубрил все так, что от зубов все выскакивало. То есть, тому я верю, как бы, да?
2: Нет, вот. То есть, я имею в виду, что можно вот заменить ее курсы вот на это. Просто еще раз, там, нормально пересмотреть. Там, рога поотшибай, записывай.
3: Я
2: вижу,
3: записывай. Да, я бы это наизусть, сердечки мои.
2: Да, вот, записывайте. Рога поотшибаю, пасть порву, моргало выколю, всю жизнь работать на лекарство будешь, сарделька, сосиска, редиска, новоходоносор, петух гамбургской. Вот.
3: Украл, выпил в тюрьму, вот еще
2: да,
3: такая.
2: Да, только мне за это деньги кто-нибудь переведет. Значит, впервые местная жительница запустила, значит, онлайн-курсы подготовки к колонии СИЗО. Слушайте, а это не мошенничество? А можно ли этому научить онлайн? Это что это за инфо-цыганство? Как онлайн научить, как правильно заходить в хату? Онлайн это шарлатанство, это только...
3: Скорее инфо-арестанство, а не инфо-цыганство.
2: Ну да, да, инфо... Да, нехорошие слова дальше идут. Этому можно научить только офлайн, показать на своем примере. И, кстати, после таких курсов она это реально может показать на своем примере за пропаганду АУИ, если это сочтут таковой. И эти курсы могут стать ей действительно повышением квалификации.
3: Вот, хотя по поводу квалификации данного коуча, или как она там себя называет. Есть, вот, обычно эти все вот инфо-цыгане, они предъявляют кучу каких-то дипломов, да, то есть я там закончил Академию Высшего Астрала, там в Перми, там, далее в Воронеже, там. У нее есть какие-то подтверждающие документы? Типа там справка там вот. О выходе по УДО, там, я не знаю.
2: Вот это самое важное, откуда она это знает. Именно потому, что сейчас дофига вот всех того, кого называют инфо-цыганами, там, да, и всех этих мошенников, откуда она это знает? Я уверен, что она, конечно, знает это не из собственной практики, не из собственного опыта. А, скорее всего, ну, знаете, ну, просто любительница. Скорее всего, сама сходила на какие-то занятия, на какие-то курсы. Возможно, знаете, сходила там на курсы духовных практик с Сатья Дас научил.
3: Сатья Дас такого может научить?
2: Ну, когда он... Как правильно заходить в хату? Ну, не знаю. Ну, может, анекдот рассказал. Мне кто-то сказал, что Сатья Дас... Я не очень понимаю до сих пор, кто и такой. Но, конечно, он так шутит хорошо. У него там, может, какие-то... А, да, может, какой-то шут.
3: Может, потому что, знаете, вот я тут видел, как бы, такой лайт-постер в метро, как бы, вот, ну, анонс Сатьи Даста выступления. И там, знаете, как бы, почему-то на всяких афишах, плакатах, там всякие информационные спонсоры просто. И в качестве главного информационного партнера у него Юмор ФМ. То есть он сам как-то не очень серьезно относится к тому, что говорит.
2: Вот-вот-вот.
3: Не РБХ, там, знаете.
2: И, возможно, откуда вот она научилась, как она называет это, духовной практикой, как правильно заходить в хату и все такое. Да? А, возможно, он рассказал анекдот. И знаете, вспоминается, анекдот, может быть, знаете, такой вот анекдот мне вспомнился. Почему бы его не рассказал бы ей Сатья Дас? Нет, анекдот такой. Значит, старый анекдот. Значит, еще там чуть ли не с 90-х. Значит, заходит, типа, в камеру мужик в тюремную с видеокамерой и штативом. Значит, ставит штатив, ставит на него камеру, настраивает, значит, включает запись, становится перед объективом в известной позе, снимает штаны. После этого, ну, когда с ним все проделали 50 заключенных, после этого он поднимает лицо в объектив и говорит: «А вам слабо?» Так вот, может быть, вот этой духовной практике...
3: Да, это реально онлайн-курс. Запись же есть.
2: А если есть запись, тогда это онлайн, да.
0: Сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Мистический диджей, смешивающий этнический вайб с гипнотическим битом. Участник грядущего фестиваля «Белая». Айваска. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде. Dance

0: Хруст-шоу.
1: Россияне массово переводят деньги в Грузию. Объем рублевых депозитов в грузинских банках за один месяц вырос на 30%, до 3,1 миллиарда рублей. За год показатель увеличился на 50%, а активный рост рублевых вкладов начался еще в июле 2022 года. Тогда их объем за месяц подскочил сразу на 177%.
2: Россияне массово переводят деньги в Грузию? А зачем сразу в Грузию? Не, ну понятно, что в Грузии деньги сохраннее, но, может быть, просто для начала отнести деньги в ближайший грузинский ресторан? Их же сейчас много.
3: Я периодически так делаю. Делаю вложения в грузинские рестораны.
2: Нет, вы делаете вложения в пузо. А я имею в виду на сохранение просто. Оставить там хотя бы. Ну, потому что почему в Грузию? Ну, почему россияне переводят там деньги за границу, это понять можно, знаете, в соответствии со старой русской финансовой мудростью. Подальше положишь, поближе возьмешь. Но почему именно в Грузию? Там, ну, понятно, что там, например, там перевести там деньги в Канаду или там в Австралию, это там совсем далеко. Туда положишь, уже можно поближе не взять. Но а почему в Грузию? Почему там не в Белоруссию, не в Казахстан, не в страны бывшего СНГ, там не в Таджикистан, наконец? Да? Потому что вот из России таджики переводят деньги в Таджикистан, теперь и россияне, чтобы все деньги в Таджикистане были.
3: То есть такая ответочка, да?
2: Да.
3: А что вы, таджики, наши деньги переводите?
2: Мы тоже будем переводить. Почему в Грузию? Смотрите, там, значит, что было сказано, что, типа, активный рост рублевых вкладов начался еще там когда-то в июле, да, 2022 года. Ну, ребятки, вообще-то в 2022 году они переводили туда деньги из-за массовой миграции. Тут все побежали, да, и переводили туда деньги как бы вместе с собой. А теперь вот никто никуда не бежит, миграции никакой массовой нет. То есть теперь что, я не понял, они просто переводят деньги в Грузию? Просто так?
3: Вот, ключевое слово, что нет никакой миграции, как бы все, кто уехал, тот уехал, все, кто остались, тот остались. Вот жизнь такая. Что мы знаем по факту? Просто переводят рубли из России в Грузию. А может, это грузины переводят, которые здесь находятся? А их тут немного, ну, немало находится.
2: Там есть... сказано россияне. Ну, грузине россияне. Нет, ну, да. То есть,
3: вот нет. Просто вот грузины переводят деньги в Грузию.
2: Это хорошая новость или плохая?
3: Я даже не знаю, это странная новость.
2: А может быть, все-таки, ну давайте, ну это версия, она такая, какая-то такая очень зыбкая. Все-таки было сказано россияне. А если россияне переводят деньги в Грузию, то почему? А почему в Грузию? Может быть, я не знаю, может, прошел слух, что там деньги, ну, как бы, сохраннее. Может быть, какой-то был опыт. Знаете, у нас же все по слухам, у нас сарафанное радио, да? Кто-то, может быть, дал деньги приятелю, грузину, и он их сохранил, например.
3: И приумножил.
2: А может быть, знаете...
3: Закупил мандаринов, продал их кому-то, да?
2: А может быть, это, знаете, старый советский анекдот, когда... Значит, на улице стоит грузин, считает деньги. Подходит прохожий и спрашивает: простите, не подскажете, как там пройти в Ленинскую библиотеку? Сейчас, дорогой, 50, 60, 70. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, как мне пройти в библиотеку? Сейчас, дорогой, 250, 260. Вы мне можете ответить, в конце концов, как пройти в библиотеку? Так, 340, так, все. Слушай, дорогой, делом надо заниматься, делом! Вот может быть, вот этот урок финансовый грамот.
3: Почему человек у грузина спрашивает, как пройти в своем городе?
2: Это другой вопрос. Но, по крайней мере, может быть, из-за этого анекдота люди услышали, смотрите, а грузины считают деньги, делом заниматься надо, а не вот это все. А вы все...
3: А еще похожая цитата есть в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих». Михалков говорит: делом надо заниматься, Гиви, делом.
2: Вот это и цитата.
3: Поезд грабят, когда... А он девушке пристает, как бы там...
2: Да, это отсюда, кстати, из этого же анекдота. Так вот, вывод какой? Куда деньги-то нести?
3: Я в хинкальную.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Мужчину, который мастурбировал в петербургском метро, задержали после публикации новости. Его вновь заметили около 6 утра с расстегнутой ширинкой. Ранее пассажир совершал развратные действия в отношении женщин на станциях Сенная площадь, Садовая и Звенигородская. Как только он снова появился в метро со своей сумкой наперевес, его узнали и задержали сотрудники полиции. Теперь мужчине предстоит ответить за свои действия по закону.
2: Ответить? Звучит жутковато. А как за это отвечают? Вот какое за это адекватное наказание? Око за око. То есть перед ним тоже расстегнут ширинку? Это, кстати, было бы нормально.
3: Ну, то есть, конечно, нужно подумать, потому что это, в принципе, такая, ну, уникальное такое, редкое такое хулиганство. Да, вид как бы антиобщественной деятельности. То есть, такое, это он не стекла бил.
2: Мы не знаем, как.
3: Мат, морал.
2: Да, конечно, это административка, да, но как он конкретно вот будет отвечать за это? Это интересно. Но, знаете, я не все понял. То есть, сказано, значит, расстегнул ширинку, и при этом в этой же новости было сказано, что мужчина, который мастурбировал там в петербургском метро, задержали, значит, после публикации новости. То есть, я не понимаю, то есть он все-таки не просто расстегнул ширинку? То есть он не просто расстегнул кобуру, но и успел достать ствол?
3: Обрез.
2: Ну, это, я знаю, откуда он был. Нам не сказано, откуда этот мужчина. Потому что здесь как бы, да, то есть не просто расстегнул кобуру, но и успел, так сказать, он успел выстрелить. Хотя не сказано. Может быть, оружие достать успел, а выстрелить не успел.
3: Ну да, затвор перевернуть успел, как бы, но выстрела не было. Осечка!
2: И дальше было...
3: Патрон заклинило, перекосило.
2: И дальше была совсем непонятная фраза. Значит, его вновь заметили около 6 утра с расстегнутой ширинкой. Что это значит? То есть он вернулся на место преступления? То есть как бы... То есть он расстегнул ширинку в метро вечером, а потом вернулся утром, чтобы добить контрольную в голову, да?
3: Слушайте, ну все-таки это как-то невероятная новость. Для меня это фантастики. В 6 утра. Какой-то... Дрочила жаворонок какой-то, знаете, такой.
2: Интересный молодой человек. Нет, давайте его называть. Он настойчивый, знает, что хочет в жизни. А, кстати, что он хочет?
3: А, кстати, почему он решил, что он молодой? Может, он степенный в годах.
2: А, потому что в метро принято так всех называть. Даже пожилых. Молодой человек, застегните ширинку. А может... Ну, и послушайте, я просто не очень понял. Значит, и дальше совсем непонятное. Дальше идет самое странное. Дальше такие слова в новости были. Да, я их услышал правильно? Как только он снова я просто реально слышал эту новость еще вчера, то есть он действительно два раза был.
3: То есть он
2: был вечером, да, и сегодня утром. И слова такие: как только он снова появился в метро со своей сумкой наперевес, его узнали и задержали сотрудники полиции. Со своей сумкой наперевес? Это с какой сумкой? Они так называют его пенис? Они так говорят, как будто мы все тут знаем, о какой сумке идет речь.
3: Та самая пресловутая сумка мужчины в метро.
2: Да, знаменитая сумка анониста. Что это такое? То есть, или они так называют то, что у него в ширинке. Может быть, знаете, может, у него она была в форме сумки с ручкой, может, кожаная.
3: Не-не-не, может быть, знаете, как действительно сумка, это, по крайней мере, для работников метро, как бы, и пострадавших от его действий, действительно известная, знаменитая. Потому что, возможно, сумка как-то часть технологии его, нехорошей. Как-то сумки дырка, чтобы беспалево.
2: Он из сумки достает.
3: Да, понимаете, так, с одной стороны, в сумке дырка, с другой стороны, тоже... Да,
2: а вот это так... хитро, ну, кстати. То есть расстегнул человек
3: да,
2: сумку,
3: чтобы,
2: да?
3: Чтобы палиться, да?
2: А и в сумке что-то там
3: да,
2: делает.
3: Да, там сумка на перевес появляется. Ну, я думаю, знаете что? Я думаю, что, смотрите, такая интенсивность его поведения может объясняться тем, что он турист. Турист в нашем городе. Сейчас же туристов много. И сезон заканчивается. Все нужно успеть. Последние деньки лета. Да. Они же, видите, как они носятся от памяти к памятнику. Да. Язык на плече, все взмокшие такие.
2: Язык на плече,
3: да,
2: члены
3: да,
2: ширинки.
3: Да, сумка да. знаменитая. А, сумка еще, с сумкой приехал.
2: Ну, тогда хорошо. Это хорошая версия. Тогда объясните мне другое. Там, значит, еще в новости. Значит, сказано, что ранее, значит, этот пассажир совершал...

0: Возвратные действия, то есть в отношении, значит, на станциях Сенная площадь, Садовая и Звенигородская. А почему именно на этих станциях? Там что, хорошо этот бизнес идет? Знаете, как говорят, хлебное место для людей с расстегнутой ширинкой. Знаете, чёс хороший.
1: А это, возможно, тоже подтверждает, что он как бы турист. Смотрите, отработал станцию Сенную, Садовую, Звенигородскую, потом собирался на Невский, на Гостиный двор, на канал Грибоедова. Как бы все центральные станции нашего великого и красивейшего города
0: пометить. А может быть, нет. А может, просто это его любимые станции. Может, он любит Звенигородскую. Может, не Звенигородскую, у него всегда встает и яйки звенят.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на «Флау-Вау» разделе для жизни с подпиской «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Флау-Вау». Услуги от ООО «Флау-Вау». Москва. ОГРН 120-770-026-31-98. 15+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.

0: И хоть старая мудрость гласит, что самые умные всегда молчат, но для нас это совершенно не важно. Нам здесь нужны не самые умные, а самые активные. А самые активные — это всегда самые пишущие. То есть вы, дорогие наши друзья, умные вы, не умные, нам здесь не важно. Вы написали кучу разных сообщений, кое-что из них почитаем в эфир. Народные новости, чё там?
1: Ну, тут у нас была в начале нашего сегодняшнего эфира очередная новость про Канье Уэста, что, скорее всего, как утверждают неназванные источники из аппарата президента, утверждают они РБК, концерта не будет. А возможно, будет. То есть ничего не факт. Что,
0: нет,
1: все, мы с такого насмотрелись, что как бы...
0: Потому так... что тут на чаше весов два противоположных две мотивации. Первое, да, что Kanye West не нужен, потому что его концерт будет напоминать голую вечеринку, против которой, да, ну, понятно, все ее минусы. И на другой чаше весов ровно противоположное решение, что Kanye West нужен, потому что, как
1: добавит,
0: было сказано
1: на
0: в новости, да, он добавит нам очков
1: такой
0: на мировой арене.
1: Kanye West Шрёдингер, такой вот, знаете, то ли есть, то ли нету его, знаете, вот.
0: Да не важно, да, так вот, ты, как ты считаешь, нужен нам Kanye West или не нужен, ну и почему?
1: Ну, давайте начнем внезапно с мнения наших экспертов как раз-таки с родины Канье Уэста, из США. Вот нам пишет твой американский друг, и номер телефона у него американский. Он пишет: «Привет вам из-за океана. А заберите Канье к себе насовсем, как Стивена Сигала или Жерара Депардье. Дадут Канье квартиру в Сызрани, будет он в КВН в жюри сидеть».
0: Нет,
1: А это, конечно, хороший ход, да?
0: Для кого?
1: Ну, для всех нас, для Канье тоже.
0: Ну, а как...
1: Ну, нормально, солидно, какая работа у него появится.
0: Ну, не для КВН. Ну, понимаете, ну...
1: А нет, вот все, вот знаете.
0: Ну, а давайте говорить откровенно. А нужен ли он нам насовсем? Насовсем он нам не нужен. Он нам нужен только временно. Так чисто погонять его, да, и вернуть обратно, чтобы там очков прибавить, да? Куда нам его? У нас что, есть лишняя двушка в Сызрани? У вас есть?
2: Ну, нет,
0: мы не собираемся. Да. Нет, мне Kanye West здесь не нужен. А вот нужен ли он нам временно, хотя бы так его чуть-чуть? Да, это вот мы обсуждаем.
1: А вот есть как бы сторонники как бы проведения концерта Kanye West. Они основываются на своем ностальгическом опыте. Вот, например, 7 лет назад я смотрел Дженнифер Лопес в СКК. Было офигенно. Ходили слухи, что даже Елена Ваенга на этом концерте присутствовала. Или в мае 14-го Тимберлейк. Это же истерика просто. Я помню, кредит на него брал, чтобы самый дорогой билет купить. На брата оформлял.
0: Даже Ваенга?
1: На брата.
0: Не, ну, подождите, если бы я, конечно, знал, что на концерте Дженнифер Лопес будет сама Елена Ваенга, я бы сходил на Елену Ваенгу, да?
2: Ну да.
0: Все бы... Кто, кстати, Ваенга, она... Ванга, а
2: это Елена?
0: Да. А чем разница между Вангой и Ваенгой, кроме
1: очень,
0: Е?
1: Очень-очень большая.
0: Есть какая? Я просто не очень понимаю. Вот а, он... Нет, Ваенга, она что делает? Она поет или?
1: Да,
0: а Ванга?
1: А Ванга вангует.
0: А, окей.
1: Он же завершает, ну, подводит, подытоживает. Только мировые звезды могут достойно развлечь жителей культурного города. Не на Кремова же смотреть с его веселыми штанишками.
0: Да, вы до мирового уровня, знаете.
1: И вот по вашему поводу... уже, да?
0: Да, ну, а с одной стороны. С другой стороны, видите, по вашему поводу нет никаких разногласий в администрации президента. Кремов. Да, так сказать, что там. Но вы очков не добавите.
1: Нет,
0: с одной стороны.
1: Нет,
0: с другой стороны, это и на голые вечеринки это тоже, знаете, не тянет. Потому что голая вечеринка, там, знаете, там и икра, вот этот жир через край. А вы с этими... Что, кстати, за номер этот у вас со штанишками? Я забыл.
1: Ну, так, ну, да, ну, такой, ну, знаете... Да, многие спрашивают меня: Кремов, почему у тебя нет новых номеров? Как бы, ну просто зачем новый, если старый хороший? Как бы.
0: Так, давайте, да, я почитаю. Ну вот пишет, например, так, ну про конец. Вот пишет, например, вот Елена пишет: «Добрый вечер, КХ. Гнать этих из нашей страны, ни рубля бы не отдала на этот срам, нам еще этих петушар не хватало». Да?
1: Ну, в общем, ну...
0: Нет, просто я сейчас... Это, конечно, нам... Если это...
1: Не, ну, петушар нам точно не нужно никаких.
0: А он же вроде с этой женой все время голенькой ходит. Этот, и у него,
1: ну,
0: и,
1: да.
0: Через... А он... А я просто ничего про это не знаю. «Пускай у себя на родине скочит, хоть без исподников. Срамота!»
1: Вот. Ну, да, ну...
0: А он... Нет, просто смотрите, я вообще, ну, мягко говоря, так, не поклонник, и мало знаю что-то про него. А что у него с исподниками?
1: Да, я даже не знаю, нет, по-моему, с этим все нормально.
0: Исподники надо менять, нет?
1: Нет.
0: В том или ином смысле, исходники менять. Как вам, Kanye West, нужны исподники менять?
1: А вот еще тоже железный аргумент по поводу отмены концерта Kanye West в России. Привет, Крем и Хруст. Зачем он приезжает в Россию? Он же... по-русски не разговаривает. Я не думаю, что даже половина гостей, зрителей на концерте понимают, о чем он поет. Роман Свиридов, Сочи.
0: Половина? С учетом того, что... Да, ну, с учетом... Я догадываюсь, что он... Он откуда вообще? Откуда
1: Сочи. Родом? Не Канье Уэст, а Роман Свиридов из Сочи.
0: Канье Уэст.
1: Из США.
0: Он где родился?
1: Ну, откуда? В США родился.
0: Ну, а где, в каком штате прибыл?
1: Ну, каком...
0: А зачем он как бы... А это от акцента зависит. Потому что если у него южный или южно-калифорнийский, они в любом случае мало чего поймут, особенно если с африканскими прибамбахами. Да никто там ничего не поймет, что он там... Но не в этом же дело. Они идут-то не на это. Они тратят бабки не на то, чтобы понимать. Никто ничего не поймет. Так же, как кто у нас что-то там в балете понимает или в опере, когда ходит в Мариинку. Да никто ничего не понимает. Так модно, потому что. Идут приобщиться к чему? Что хорошего, большого есть у Канье Уэста?
1: Я не знаю, что.
0: У него же, наверное, не это.
1: Знаете, с последнего ряда
0: арены. А если... Вот они поэтому ложу заказывают. Я видел, тут тетенька, значит, заказала за 170 там, рублей ложу, сейчас вернула. С ложи-то видно, как положит он...
1: Даже не знаю, но за такие деньги я бы... Нет, я бы, если бы нужно было, я бы в интернете бы что-нибудь там...
0: Ну так ты не приобщишься. А если вы это... Вот, мы же не знаем, как там это...
1: Мы не знаем там...
0: Вы бы что сделали?
1: Я бы ничего не делал. Очень все непонятно и тревожно.
0: Давайте последнее сообщение, короткое.
1: Вот Виталий Соловьев пишет. На Канье Уэста билеты продают, как на Шаляпина в свое время. И как на Кашпировского. Билеты есть, концерта нет. То есть человек так помнит про концерты Шаляпина и Кашпировского, ладно.
0: Ну, а что у вас? Ну, жив он еще. Да, конечно, хорошо. Что я... А как вам кажется, Канье Уэст это больше Кашпировский или Шаляпин?
1: Слушай, ты думаешь, конечно, Шаляпин. Конечно, Кашпировский.
0: Конечно, Кашпировский. А что он заряжает? Только Кашпировский заряжал воду.
1: Воду, а этот?
0: А этот что заряжает?
1: Наташа, здесь все заряжает. Цены заряжают.
0: Да, цены заряжены.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крафт-шоу.
1: Жители Воронежской области призвали не переживать из-за снижения качества бензина. Глава региона Александр Гусев заявил, что Евро-5 – это всего лишь маркетинговый ход, который повышает стоимость топлива за счет позиционирования его как более экологичного. По его словам, для работы двигателя разницы между Евро-4 и Евро-5 нет.
2: Это маркетинговый ход? Я не понял, это потому что название красивое? Ну, в общем, на самом деле, да, Евро-5 звучит-то как-то поприкольнее, да, чем Евро-4.
3: Так, слушайте, ну, по-современнее.
2: По-современнее, вообще интересно.
3: Обновленная версия.
2: Конечно. Да? Так, может быть, тогда просто Евро-4 переименовать в Евро-5? И ничего не изменится, просто звучать будет красиво. Знаете, я бы даже лучше переименовал его в Евро-55. А лучше вообще не в евро, потому что такое евро? Евро — это звучит как европейская валюта, название, да? А почему не назвать фунт? Да, потому что у фунта всегда курс выше, чем у евро, ну, у английского фунта, да? Вот это был бы маркетинг. Фунт 4 или фунт номер 5. Да, я заправился фунтом. Главное не переименовать в киргизский сом, потому что он дешевле рубля, там, да, сом 5.
3: Наверное. А я что, ну и что, как бы сом — хорошая валюта.
2: Хорошая.
3: Сом, тенге, там, как бы.
2: Тенге что? Нет, тенге 5 звучит, даже 55 не очень хорошо.
3: Оставим евро, возможно, какие-то там права, как бы авторские на это у кого-то есть. Ну, как уже по-современнее, знаете, не просто Евро-5, а Евро-5 Pro. Евро-5 Plus Pro.
2: Plus, да. Pro Max, да.
3: Да, вот это
2: хорошо. Ну и что там, значит, жители Воронежской области призвали не переживать, да? Кто там, глава региона? А я вот не понял, а это только в Воронежской области так, что Евро-5 — это маркетинговый ход? Потому что, например, глава других регионов, например, там, Челябинской области, про это ничего не сказал. И поэтому там что, там Евро-5 все-таки круче, чем Евро-4? Или главы других регионов просто это как бы знают, но об этом не говорят? И просто, ну, как бы, они как-то на этом...
3: Ну, возможно, просто это первый, кто-то сказал, они сейчас подхватят, как бы. А возможно... То есть, ну, как бы, смотрите, что он сказал? Он сказал, что только для двигателя разницы нет, только для экологии. То есть, как бы, на экологию наплевать, возможно, как бы там в Воронежской области. Там, да,
2: а какая, как, зачем?
3: То есть, для двигателя все хорошо, так же, а вот экологичность там... Ну, нужна вам, дорогие мои земляки воронежцы, это экология.
2: Что за это экология? Не намажешь же, а экология там... А, кстати, как она за это все, видимо, там так дымит, да? А если так дымит, то как же двигатель-то? Но, с другой стороны, если вот реально выбор...
3: А, нет, конечно, даже не предлагаю...
2: Евро-5 подороже, Евро-4 экология.
3: Ну, как бы, даже не то, что подороже, просто нет его.
2: А, ну да, ну тем более.
3: Даже подороже, как
2: бы. Я выбираю...
3: Да, конечно, да.
2: Я могу, кстати, назвать его, может, словом экология как-то, этот бензин.
3: А экология, что экология? Проветривайте почаще, вот и будет вам хорошая экология. Да все, Воронежская область.
4: Привет, это диджей Балдин. Сегодня вечером встречаемся...

0: шоу.
1: Бывшая участница «Фабрики звезд» Юлия Савичева подняла гонорары за выступления после того, как начала исполнять свои старые хиты в стиле тяжелого рока. Теперь певица скримит и даже гроулит «Если в сердце живет любовь», «Высоко» и другие песни под аккомпанемент тяжелых брейкдаунов. По данным журналистов, после такой смены имиджа выступления Савичевой подорожали примерно на 1 000 000 рублей.
2: «Если в сердце живет любовь»? А в стиле тяжелого рока? По-моему, это не тяжелый рок, это тяжелые наркотики. Это какой-то новый способ свести с ума, что ли?
3: Да, как-то я очень внезапно эта история. Я краем уха слышал, что с Юлией Савичевой какие-то перемены произошли в стилистике исполнения. Но гроулит, это не знаю, такое рычание горловое в тяжелом роке, действительно, в некоторых поджанрах.
2: Если в сердце живет любовь, но, значит, чего после такой смены, значит, у нее подорожали билеты примерно 1 000 000 рублей. А они-то платят за что? За тяжелый рок или за тяжелый диагноз? За что
3: именно? Просто, как бы, траты увеличились у Юлии Савичевой. Ну, там, горло лечить после гроулинга. Женское горло, по-моему, не приспособлено к этому.
2: Ну, слушайте, а если...
3: Смазывать там.
2: Вот ей эту песню «В сердце живет любовь», там и все остальные ее песни, а если ей еще и исполнить их не только в стиле тяжелого рока, а, скажем, еще в стиле рэпа? И выступить вместо Канье Веста. Вот это прокатит, она может еще больше заработать. Смотрите, если Юлию Савичеву подмазать в черный, побрить под Канье Веста, это был бы для всех выход.
3: Нет, будет бритая, подмазанная Юлия Савичева. Не будет Канье Веста.
2: Нет, а может получится, почему нет? Ну и смотрите, но главное же, что после того, как она стала петь свои эти песни в стиле тяжелого рока, да, у нее стали подниматься гонорары. А если это так, тогда я просто не понимаю, а почему другие наши певцы так не делают?
3: Ну, какие, например?
2: Ну, не знаю, так вот, тот же Юрий Лоза, например. Вот, пожалуйста, кстати, да, «На маленьком плоту». Вот, если, да, не обязательно, кстати, тяжелый, там, можно просто, например, зарубить его рэпом. Как там, да, там, сквозь бури, там дождь и грозы, взяв только сны и грезы и детскую мечту, там я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь, что при... Это, смотрите, это вот просто, за это сейчас особо никто не говорит. А если рэпом? Сквозь бури, дождь и грозы, ё, взяв ток, сны, грезы, детскую мечту, я тихо уплыву, лишь дом проникнет полностью, чтоб риф победа полный мир, в котором я живу. О, смотрите, а?
3: Если вы не потянули, как бы, то пожилой Юрий Лоза, как бы, он просто крякнул, знаете, там, вы-то не выдержали
2: дыхалку. Да, ну, дыхалка уже не та. Как они это орут?
3: Нужно...
2: Ну, как ему?
3: Не, на самом деле нужно, нет, нужно встать на путь Надежды Бабкиной. Или Кадышевой.
2: Стать Бабкиной?
3: Это как? Да, или Кадышевой. В народном стиле пить. Это вот все. И Юрий Лоза тоже. Хоровод завести там на сцене. Там.
2: Это вы про бабки или просто так?
3: Про бабки, разумеется.
2: Нет, бабок тогда точно не будет, а просто так, да, интересно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свой комбинезон для танцев из лайкры и хлопка. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, куда? 5 минут. Читаем сообщение, что там.
1: Ну, на финишную прямую вырулила наша народная вещь по поводу приглашать, делать концерт Канье Уэста или не делать. То есть такое народное голосование и ваше мнение. Вот, например, человек с ником Челябинск Доминирование пишет. Пусть Уэст приедет в Челябинск. Тут ему все будут рады, и ничто не помешает ему провести концерт. Канье Уэст и Челябинск очень хорошо сочетаются. Просто гармонируют.
0: А, в смысле что?
1: Ну, как бы, подходит другу Челябинск и Канье Уэст. По мнению Челябинска.
0: Нет, ну коренного. Есть, конечно, такой слух, что Канье Уэст это...
1: Что, из Челябинска?
0: Принимает, но... А, он черный, в этом смысле.
1: А в Челябинске черная металлургия.
0: Вот. Вот все случилось. Тогда да.
1: Да. А, ну. Так. А вот еще версия по поводу Канье Уэста. Канье Уэст это круто. Он необходим. Он сможет украсить своими треками поганую серую осень. А лет 15 назад Мадонна на Дворцовой площади пела. Как круто было. И почему это какой-то Кремов может снимать спортки в невнятных барах, а великий рэпер не может ничем потрясти? А ему есть чем потрясти!
0: Потрясти нас или потрясти у себя?
1: И нас,
0: или потрясти
1: у себя и потрясти нас, да.
0: А он действительно собирается чем-то трясти? Я просто не в курсе. Рэпер, в смысле, Канье Уэст.
1: Я не знаю. Но...
0: Я просто как-то...
1: Не, ну, он, наверное, он рэпер.
0: Да, я в конце концов. А у него же, знаете, он стоит, у него это вот, это его фишка, типа он стоит на земном шаре.
1: Да.
0: Да, и все, и трясет. А как, если ты стоишь на земном шаре, надо же чем-то потрясти? Да. Ну, грех просто не...
1: А есть противники, вот, например, да. Лучше пригласить Джеки Чана. Он и в работе положительный, и в жизни.
0: Неочевидное, конечно, замена. А Канье Уэст, ну смотрите, он в работе, он положительный? Нет.
1: Нет, в жизни вообще полный какой-то...
0: Какой-то, да. А если действительно, только вот единственное, что он будет делать на концерте Канье Уэста, например?
1: Джеки Чан. То есть как он его заменит?
0: Ну да.
1: Ну он же тоже, он же... А вот если с Газмановым, они же оба спортивные, как бы, оба сальтухи крутят.
0: И оба положительные в работе.
1: И в работе, и в жизни, и в быту, и в семье, как бы, это все вот...
0: Так, давайте я, значит, почитаю. Ну, вот, читаю все, что попадается. Вот «Сладкий кенгуру», и так человек себя называет. «Я слушаю вас в записи. Сейчас майские выпуски слушаю. А как вам лучше слушать, онлайн или в ВК?» Ну, чувак, а какой смысл? Какой смысл, если я тебе отвечу сейчас, если ты вот мой ответ будешь слышать только в ноябре?
1: Через 3 месяца, да.
0: Ну, в декабре примерно. Ну, давай для декабря. Что, ну, как нас слушать? Ответьте ему пока.
1: Я не понял
0: альтернативу. А я тоже не понял.
1: Как,
0: или в не ВК, я не знаю.
1: Ну, как, сейчас. Да слушай, как вот куда ткни, там и слушай.
0: Так, ну, вот да, вот пишет. Вот Гришка с предложением. «Лучше бы пригласили Пьера Нарцисса, чем вашего Канье Уэста. Хочу... петь «Шоколадный заяц». Ну, да лучше, но проблемнее. Потому что, вот удивительно, но пригласить Пьера Нарцисса сейчас сложнее, чем любого другого артиста. Даже такого дорогого, как Канье Уэст. Просто потому, что, насколько я знаю, он умер.
1: Вы правильно знаете, да. Ну, как бы, ну, для многих он все еще жив, как бы, в их сердцах. Потому что не только Гришка пишет, например, Саня пишет. Вместо Уэста может выступить Пьер Нарцисс. Издалека не заметит.
0: Ну, ребят, если бы он был жив, то... Ну, послушайте, конечно, а что у нас? Да. А у нас никого больше так, в таком
1: у формате? У нас есть, по поводу Гришки. У нас есть артист чернокожий, как бы очень популярный, очень известный, такой топовый. Григорий Сиятвинда. Чернокожий.
0: Сиат что?
1: Сиятвинда.
0: А, серьезно?
1: Да, такой очень театральный, и киношный, и сериальный.
0: Почему там нет? Кстати, а почему про него молчат?
1: А почему там молчат?
0: А я знаю, почему как раз, видимо, возможно, именно поэтому и молчат.
1: Пока его убрали в тень, кстати, немножко, да?
0: Чтобы не тревожить общественность. А потом, раз и в роли Канье Уэста выходит кто?
1: Григорий Сиятвинда.
0: Ну, об этом не надо лишний раз говорить. Так, ну, что... Кто тут сейчас еще... А вот я же хотел сообщить по поводу Конана Васкеса. А мы много говорили, да, сегодня про него, да?
1: Он про Конана Васкеса? Старину Конана Васкеса? Ну да. Нет, я прямо думал. Так. Что с Конаном Васкесом?
0: Я не знаю сейчас. Ну, давайте я почитаю. Нет, давайте лучше этих голосовых много. Сейчас, например, вот Андрей.
2: Здорово, господа. Здравия желаю. Да куда нам его там, а? Он же петушара. Тот, что у вас в студии там. Ку-ка-ку!
0: А, вот! Так вот, Как то можно есть... заменить?
1: То есть ему и приезжать не надо?
0: Не надо, конечно, если это добавит очков на международной арене. Очков. Подожди, сейчас, секунду. А, кстати, действительно, ведь это же добавляет, как правило, очков. Особенно в глазах Европы-Запада. И вот сейчас вот у нас через некоторое время...
1: Время, да.
0: Но только давайте, а я вот этому... Вот кто это? Андрей, дорогой мой, давай будем корректны. Не петушара, а петух. У нас это...
1: Да, да, у нас не надо оскорблять нашего петуха вашими петушарами.
0: Да, не надо, у нас петух...
1: Два разных петушки.
0: Вот он, кстати.
1: А это курица вообще.
0: А это не петух, так, кстати, нет?
1: А может петух... А точно петушара.
0: Почему он не конилась-то?
1: Хорошо сдвигает собака, да?
0: Да, правда, ну можно так считать. Да, качай, да. Ах, качает, еще басов прибавить. Так, все, товарищи, не все только в том случае, если вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Крема.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на радиорекорд.ру.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Колбасный цех на рекорде.

Леди и джентльмены, дамы и господа, это главная танцевальная радиостанция страны, это Радио Рекорд, и это суперпозитивная музыкальная раздача. Колба!

people in the house. Ну, в общем, все здесь, да? Диджей Балдин на связи, вы слушаете Радио Рекорд, и это радиошоу «Колбасный цех». Новая энергия рейва в ваших ушах. Сегодня у нас будет интересный выпуск. Мы сразу начали с темпа 147 ударов в минуту. Это достаточно быстро.

Это «Колбасный цех» на Радио Рекорд. Я хочу напомнить вам о том, что сегодня у нас 26-й выпуск нашего радиошоу. На прошлой неделе «Капитан Очевидность» был 25-й выпуск. Наш первый маленький юбилей.

0: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow в разделе «Для жизни» с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Оперен 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. Оперен 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Колбасный цех. На рекорде.

всех благодарю за то, что вы провели эти 60 минут вместе со мной. Мы услышимся с вами в рамках шоу «Колбасный цех» уже через неделю, в следующий четверг в 21.00. И в рамках шоу «Русский час» в это воскресенье в 15.00. Всем пока!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Вечеринка в эфире. Каждый день. Микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем часовое танцевальное действие, которым рекорд пати. Друзья, огромное спасибо Жене Балдину за колбасный цех перед нами. Далее у нас после рекорд пати будет час резидента и загадочный гость. Но пока поживите в интриге, не расскажу, кто это. Ну а прямо сейчас давайте начинать наполнять импровизированные танцполы, ловить мощный плюс вайбик. Ну и, конечно же, друзья, готовиться к новой постановке главного драм-н-бейс спектакля «Планета» от Радио Рекорд, который перенесет зрителей в мир суровых скандинавских саг. 31 октября, Москва, VK Stadium, пиратская станция «Рагнарёк». И, кстати, в ближайший понедельник стоимость билетов повысится, а потому успевайте до повышения цены на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы на 60 минут нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Рекорд-пати продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что у нас на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд совершенно на любой вкус можно выбрать музыкальный поток из наших интернет-радиостанций. Также у нас есть Пати 24 на 7, это интернет-радиостанция, которая является продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд-пати. И еще много чего интересного, ведь там более 100 интернет-потоков специально для вас. Можно добавить в избранное, чтобы придолго не искать. И все это в мобильном приложении Радио Рекорд. Прямо сейчас, еще 30 минут, я предлагаю подвигаться здесь на импровизированном танцполе.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

через несколько минут будет в эфире Радио Рекорд. Также Вера Таюшкина с шоу Рекорд Пати. И все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня разводчик зовут Тим Вокс. Я никуда не убегаю. Напротив, друзья, в следующем часе услышимся с вами в часе Резидента. Захотите задать какие-то вопросы или обсудить наше новое шоу, забегайте ко мне в телегу и пишите по специальным постам, которые я вот уже буквально недавно создал. Что же касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. До завтра.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый четверг на «Рекорде». Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире. Айваска.
2: Салют, семья, это Тим Вокс, и, как вы уже понимаете, в ближайшие 60 минут здесь на рекорде «Час резидента», где мы приглашаем больших EDM-артистов и друзей «Радио Рекорд», ценим их музыкальный материал и общаемся с ними. Однако сегодня мы пригласили в студию загадочного продюсера с более чем 30-летним опытом, который порадует нас своим сетом не только в этот час, а еще и на фестивале «Белое», и пообщается он с нами лишь музыкой, а потому самые внимательные уже поняли, про кого я. Да-да, друзья, все верно, это Айваска. Его звучание отличается гипнотической и духовной атмосферой, объединяя органические сэмплы, этнические инструменты и глубокие атмосферные басовые линии. Уникальное сочетание классического хаоса, мелодичных элементов и вокала — все это создает погружающее музыкальное пространство, которое, в свою очередь, помогает слушателям обрести гармонию и осознанность. Итак, прямо сейчас — «Час резидента» и «Айваска».

загадочный продюсер Айваска. И знаете, мне сначала хочется дать напор, а потом, когда я слушаю музыку, гипнотический сет нашего сегодняшнего гостя, хочется сбавить немного обороты. В общем, Айваска — это творческий псевдоним, символизирующий единство человека и планеты. Через свою музыку артист соединяет электронное звучание с живыми вибрациями природы, превращая творчество в некий мост между культурой и окружающим миром. Под этим именем он выпускает не только музыкальные релизы, но и реализует инициативы, направленные на защиту дикой природы и помощь животным. Сам же проект Айваска отражает стремление к гармонии, заботе о будущем планеты и осознанному отношению к окружающему миру. Ну а мы здесь, часть резидента, кто-то знакомится с его творчеством, кто-то уже знаком, наслаждаемся его сегодняшним сетом. Это «Час резидента», Айваска здесь.

Да, друзья, какой поистине гипнотический у нас сегодня час резидента. И все не просто так, ведь в гости мы позвали загадочного продюсера Айваска. Если вы только знакомитесь с его творчеством, то я, честно, очень удивлен, ибо его мировая аудитория России только лишь не ограничивается. Он выступает на крупнейших фестивалях и площадках, включая Burning Man, Tulum, Ibiza, Mykonos. Недавно артист запустил собственное ежемесячное радиошоу, которое выходит на Insomniac Radio, Sirius XM США, Ibiza Sonica Radio, Ibiza Global Radio и Tulum Downtown Radio. Его творчество высоко оценили авторитетные издания, такие как DJ Mag и Mix Mag, а сам же продюсер в октябре порадует нас своим музыкальным миром на фестивале «Белое». Поэтому ждем с нетерпением, готовим белые наряды и встречаемся в Питере 3 октября на фестивале «Белое» с новой постановкой «Снежная королева». Ну а пока еще немного загадочного вайба в часть резидента Айваска.

Это час резидента на Радио Рекорд. На сегодня финал. Это час был немного другим, без лишних слов, зато с музыкой, атмосферой и тем самым собственным миром Айваска. Спасибо, загадочный господин в маске, за этот сет и за возможность на час заглянуть в твою музыкальную вселенную. Ну и до встречи уже вживую 3 октября в Санкт-Петербурге на фестивале «Белое». Там будет совсем другая энергия, но тот же вайб, который невозможно перепутать ни с чем. Запись этого эпизода, друзья, ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд», в группах рекорда в ВК и в Максе, а у меня в телеграм-канале мы можем еще и обсудить сегодняшний эфир. Это был «Час резидента». До встречи через неделю в четверг. С вами был Тим Вокс. В гостях Айваска. Салют, семья!

Друзья, как ваше настроение? Дайте шума в группе «Радио Рекорд ВКонтакте». Там же вы можете наблюдать за видеостримом, наблюдать за всем происходящим в студии. Ну или, если быть точным, то наблюдать за...

Друзья, благодарю всех тех, кто был со мной тут последний час. Сегодня это наш последний эфир лета 26-го года, но само лето не заканчивается сегодня, поэтому у вас, у нас с вами есть еще пару дней впереди. И когда уходит лето, хочу вам сказать, я всегда чувствую, что уходит что-то, что я очень долго ждала и что уже никогда не вернуть. Но вы сами решаете, что...

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Record Club.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.